0: радио Ратвина.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
0: Рация.ком.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 4 жніўня.
3: Лукашенко атрымаў ад ЗШ тое, што хацеў. Варыянты.
5: То, што Трамп пригласіць Лукашенко к сябе дамой, в данном случае в Мар-э-Лаго, вот в этом мне как-то вот совсем уже не верится.
4: Вайлдберрис у огни. Что робить белорусским продавцам?
6: Посмотрим, да, вот платежи по кредитам надо будет осуществлять и селлерам, и самому Вайлдберрис. Ну, в общем, такой момент напряженный, интересный.
3: У чем привабность Беларуси для громадян Узбекистана?
7: Нужно платить за еду и за эти бараки. Ну и что у них остается? $200? Так за $200 они бы в Андижанской области остались.
4: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Беларусь і США так і не заключили великую сделку, про якую певний час любив говорити Лукашенко, мяркує політолог Аркадь Мошас.
2: Експерт мяркує, що дагэтуль не зрозуміло, що Мінськ і Вашингтон можуть одно другому пропонувати. Тому на великую сделку діалог, який ведеться поміж країнами, ніяк не тягне.
1: Перспективи стосунка у Беларусі і США з політологом Аркадієм Мошасом обмеркував редактор Єврорадіо Змітер Лукашук.
3: Колькі программаў таму вы сказалі, што ніякага перамоўнага трэку няма. Насамрэч это ўсё так вот сітуатыўна і асабліва разлічваць на нейкія там зрухі, працягі і гэтак далей не даводзіцца. Было нават такое адчуванне, што вашы прагнозы і ваша бачанне гэтага сапраўды адпавядаюць рэчаіснасці на ўсе 100. Пасля таго, як анансаваны візіт Коула, прайшоў месяц, прайшоў 2 месяца, а візіта нема, ну і вырашылі, все, стоп, на этом все скончылася. І тут раптам абмены сигналами, як это тут было сказано, поміж Вашингтоном і Мінськом. Рыбаков приехав, представник Беларусі ОАН у Мінськ, сустрався з Лукашенком, нібито привез нові пропанови, Лукашенко дав загади ці пропанови виконувати. Короче кажучи, як ви оцінюєте сьогоднішній стан, сьогоднішню ситуацію з на гэтым перамоўным, неперамоўным увогуле паміж Вашингтоном і Мінськом?
4: Вы когда сказали обмен сигналами, я почему-то, не знаю почему, представил себе две машины, вот, которые на узкой дороге, разъехаться они не могут, а одно из них надо сдать назад, чтобы можно было опять начинать ездить. Но из них ни одна не сдает, а вот они обмениваются сигналами, гудят друг на друга. Вот такая метафора, если хотите. Ну, возможно, какие-то, так сказать, вещи где-то проговариваются, но мне кажется, что Трампу сейчас просто элементарно не до этого, потому что, во-первых, надо заниматься Ближним Востоком, нужно заниматься Ираном. Эта штука уже становится болезненной для американцев и для него в области внутренней политики. А второе, мне кажется, что сейчас они могут опять переключить внимание на переговорный процесс, касающийся Украины. Потому что первый вопрос просто крайне значим. Второй тоже, в общем, значим в том смысле, что можно что-то выиграть, если там будет продвижение. Уже даже не в контексте выборов в Конгресс, но в целом можно что-то выиграть. Беларусь на этом фоне смотрится явно значительно менее выигрышно. Посмотрим, я думаю, что ни шатка, ни валка, через какое-то количество времени, может быть, что-то опять и произойдет небольшое, но стратегических сдвигов я не вижу, и, так сказать, причин переоценивать мои предыдущие оценки у меня пока нет.
3: Але, господа Аркадь, коли все ж таки казать про то, что, вот, как вы кажете, может быть, некие зрухи и будут, на подставе чего, что и кому может быть пропоновано? Ну, с боку Лукашенко, зрозумело, основный его товар – политвязни. Але, ти зацікавить гэта по-ранейшему американцам, бок з уліком того, што самыя асноўныя, самыя вядомыя імёны з зняволеных ўжо былі вызваленыя. І што засталося прапанаваць амерыканцам? Санкцыі якія? Ці што? Вот, якія плюшкі, як кажуць, Вашингтон можа прапанаваць?
4: Ну, в том числе поэтому я, так сказать, остаюсь на позициях здорового или нездорового упрямого скептицизма. Но я думаю, что американцы могут еще раз пообещать, что они переговорят опять-таки с европейцами, с теми же литовцами, с теми же латышами. Но относительно теперь уже границы, а не только, значит, в латышском случае, в латвийском случае, а не только, значит, по поводу каких-то экономических вопросов. Но это все, конечно, вилами по воде писано, потому что Европа доказала, ну, собственно, с того момента, когда Трамп пришел к власти, что поскольку в общем и целом единой западной политики по большинству вопросов мировой повестки на сегодняшний момент уже нет, то и здесь идти на уступки Трампу, чтобы, так сказать, у них вырисовывалось некое подобие единой западной политики по отношению к Беларуси, у европейцев, у Европейского Союза, у тех же литовцев на сегодняшний момент так же и нету. Больших плюшек не будет.
3: Я не ведаю тут, накольки можно, в принципе, доверять этой информации, але доходят чутки, что нібыта Вашингтон, США, Трамп дали Лукашенко тое, что он хотел. И ближайшим часом будет там и визит прыватны, праўда кажуць, прыватны візіт Лукашэнкі да Трампа не ў Вашынгтон, а вот у яго асабняк туды ў Флорыду. Ну і просто ўзнікае пытанне, што ж ўсё ж такі мог такое атрымаць Лукашэнка, што ён хацеў і што яму Трамп даў? Вот у вас ёсць якія-небудзь версіі?
4: У меня нет никаких версий. Я, кстати говоря, могу еще подумать на самом деле о каком-то там рабочем визите в Вашингтон и какой-нибудь 15-минутной встрече, возможно, на полях какого-нибудь другого мероприятия. Ну, как это и в прошлый раз в связи с этим Советом мира вырисовывалось. Об этом я еще могу подумать. Но то, что Трамп пригласит Лукашенко к себе домой, в данном случае в Мар-э-Лаго, вот в этом мне как-то вот совсем уже не верится.
3: Сапраўды, да. Іншая справа такая, тут таксама варыянты, што, маўляў, калі першы раз Лукашэнку запрашалі на гэты Савет міра, то яго Пуцін не адпусціў. Зараз тут што-небудзь можа памяняцца? Зараз яго на некую працоўную, хай 15-хвілінную размову ў Вашынгтон адпусцяць?
4: Если он поедет, допустим, не в Вашингтон, а в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, ну, тут как-то, в общем, я могу еще поразмышлять в этом контексте. А и туда же случайно подъедет Трамп в это время. Вот что-нибудь такое. Не Совет мира, но Генеральная Ассамблея ООН в сентябре, там часто бывают, так сказать, разного рода руководители государств и правительств. Но это абсолютно мои домыслы. У меня никакой информации на эту тему нет. Но я вот в этом ключе мог бы немножко порассуждать, но еще раз говорю, это все висит в воздухе.
1: Гэта праграма «Еўразуме», размова з Дмітра Лукашука з Аркадзем Мошасам. Гаворка ідзе пра перспектывы амерыкана-беларускага трэка.
3: Звязваюць вот это аднаўленне, можа быць, цікавасці ці кантактаў, гэты абмен сігналамі з тым, што менавіта ізноўку Трамп звярнуў сваю ўвагу, ну там ці адміністрацыя Трампа, да расійска-украінскай вайны, да вот этой пытання спробы правесці там некую мірныя перамовы, памірыць і гэтак далей. Із-за гэтага ізноўку вярнулася цікавасць да Лукашэнкі. Як вы ацэньваеце на сёння самі перспектывы вот этого працягу дыялога расійска-украінскага пры пасярэдніцтве ЗША і адпаведна, ці будзе тады працягнута вот эта цікавасць да Лукашэнкі асобы?
4: Мне кажется, что сейчас скорее наоборот. Потому что если раньше, там до, ну, условно скажем, до прошлого года Украина, Киев пыталась не идти на разрыв отношений с Минском совсем, да, с Лукашенко лично, тогда еще можно было бы, ну как ты себе представить, что украинцы не против, русские не против, ну и тогда американцы могут как-то подумать об отключении Лукашенко, прямо или косвенно. То сейчас, когда украинско-белорусские отношения настолько ухудшились, ну или, по крайней мере, осложнились, да ухудшились даже, можно говорить об этом, что сейчас подключать Лукашенко, это было бы просто уже и несвоевременно, и необъяснимо. В какой роли он бы мог войти в эти переговоры, я себе не очень представляю. Почтового ящика опять передавать какие-то сигналы теперь уже через Минск в Москву. Я думаю, что Трампу гораздо проще послать известную компанию, так сказать, переговорщиков Виткова и других, или в конце концов того же Кирилла Дмитриева пригласить в Америку и передать что-то через них, чем подключать к этому процессу Лукашенко.
3: То бок ён стаў таксічны нават для гэтага працэсу, якім нібыта раней ён быў цікавы тым же самому Трампу і США.
4: Да, я думаю, что да, потому что это на самом деле не мелочь. Я еще раз говорю, что Зеленского и критиковали, и долго ему говорили, так сказать, о том, что не понимает, почему Украина занимала такую позицию. Объяснение часто сходилось к тому, что, ну, у Лукашенко есть реальная власть, и поэтому, значит, ну, хочешь не хочешь, с ним надо как-то иметь дело. То сейчас мы находимся в совершенно другой ситуации, хотя уголовное дело, насколько я понимаю, против Лукашенко украинской прокуратуры пока еще не заведено или, по крайней мере, так сказать, публично не заявлено. Но вот представьте себе, что это произойдет через ближайшие там недели или месяцы, а тут и в каком качестве тогда приглашать его как участника этих переговоров? Ну это уж совсем тогда будет как-то кафка и театр абсурда.
3: Коли так вообще оно будет все и протягиваться, как вы кажете, и как оно в принципе покуль что выглядает, потому что никаких терминов визиту коула чергового не называется, чего чекать не называется, не говорится, и чекания уже становятся такие, что куча из-за гэтага не будзе. Ці маюць пад сабой падставы, некія чаканні частки белорусских демсилов, что все ж таки режим зараз вот почне с той или иной причины, ну, не так зменшать узровень репрессий, спробовать наладить отношения с Европой и так далее. Можно этого чекать?
4: С Европой это вопрос на сегодняшний момент безнадежный. Давайте мы можем отложить это на несколько месяцев. Я еще раз говорю, тенденция у нас понятна. У нас мы идем к тому, что Латвия закроет последний пункт прохода, значит, на белорусско-латвийской границе. Вот это знаковая штука. То есть какие там разговоры туда-сюда, кто что начнет. Ну, мы можем сказать, что, наверное, отношения между Минском и Варшавой сейчас чуть-чуть там лучше, чем они были когда-то. Но в целом это ничего не меняет. Поэтому нет, я думаю, что не стоит ничего большого сейчас ожидать. Ситуация складывается все-таки иным образом.
3: Дякую, великий Аркадий Мошас был у нас у эфира, директор доследчих программ по России, Усходней Европе и Евразии Финского института международных отношений. До встречи.
4: Спасибо.
3: Живе Беларусь.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
2: Далее в программе «Еврозум».
1: Вайлдберрис у огни. Что робить белорусским продавцам?
5: Посмотрим, да, вот платежи по кредитам надо будет осуществлять и селлерам, и самому Вайлдберрис. Ну, в общем, такой момент напряженный, интересный.
2: У чем привабность Беларуси для громадян Узбекистана?
6: Нужно платить за еду и за эти бараки. Ну и что, у них остается $200? Так за $200 они бы в Андижанской области остались.
1: Встретимся после музычной паузы и новинок спорту.

0: Як набираць працоўную сілу на Вальберес, это как бы іх праблема. Мяне больш цікавіць, колькі павінна згарець складоў, каб Вальберес сказаў, што все, мы банкроты. І далей, ну вот Вальберес банкрот. Як это паўплывае на эканоміку, як на расійскую, так і на беларускую?
1: Ну смотри, у Вальбереса есть весьма высокопоставленные совладельцы, да, которые, возможно, будут пытаться лоббировать какие-то программы защиты, поддержки и так далее. Это же там социальную функцию важную выполняет, да, бронежилеты поставки. Знаешь, мне еще очень понравилось, как Ким сказала, мы не торговали ничем таким, чем бы не торговали все другие крупные маркетплейсы, да. Ну, такая небольшая разница. Вот просто страны этих вот маркетплейсов, они не ведут, извините, агрессивную войну с соседом, да, и поэтому то, что на Амазон...
0: И разделав все для СВО, там так само как
1: да,
0: бы.
1: Да, да. И даже если они что-то такое продают, да, то это абстракция. А здесь это воюющая страна, торгующая, извините, военным оборудованием. Простите. Это я могу сказать, если я там в Штатах покупаю что-то из такого ассортимента, ну, не знаю, может, у меня ролевые игры у меня, войнушку, да, ничего не знаю. Потому что страна моя тут с соседями пока не воюет. С не соседями, правда, воюет. Бывает. Поэтому сложно сказать, какая это критическая точка. Этот объем, который есть сейчас, уже очень большой на самом деле, потому что издержки растут просто лавинообразно, да. Затраты на труд, затраты на ликвидацию последствий, затраты на попытки создать какое-то ПВО, пролоббировать там какую-то защиту ПВОшников государственных. Ну, в общем, это прям сразу лавинообразно увеличивает все. Ну, а дальше придется подождать какое-то время, потому что все экономические вещи, они не случаются прям одномоментно. То есть потом с большой вероятностью мы сможем сказать вот четкий день, когда, допустим, там вот 10% случилось, и дальше схема посыпалась. Да, это как с пирамидой. Строится, строится, строится, а потом бах и посыпалась. Хотя, ну, то есть ты понимал, что она когда-то кончится, но прям вот сегодня или завтра сказать очень сложно. К тому же они же не называют четко ущерб. Там вилка ущерба гигантская абсолютно. Поэтому посмотрим, да, вот платежи по кредитам надо будет осуществлять и селлерам, и самому Вальберес. Ну, в общем, такой момент напряженный, интересный. Тут 40 дней ультиматума Зеленского истекает уже, да. Такой саспенс имеет место быть.
0: То есть я почу от Виталя Портникова тезис, что вот Вальберес, он отыгрывая ролю, як адмысловый некий, он казал, лишбовая крепость называется, сдается, такий вот маркетплейс, створенный Ираном для обухода санкций. И Вальберес отыгрывая фактично, ну, у тым лику и гэтую ролю. Яким чином, коли это саправды так?
1: Ну, то есть поставки на каких-то подставных лиц через третьих поставщиков, ну, может быть, да, я не знаю, насколько это реально организовать в товарных масштабах, да, то есть условно из стран, введших санкции против России, допустим, через Кыргызстан или Армению или кого-то еще, или через Турцию, на других поставщиков Wildberries через это звено, ну, может быть. Слушай, схем очень много. И опять, на каждую ситуацию, на каждый пакет с пакетами есть новая схема. Но это все удорожает, удорожает и удорожает, да. Раньше была просто схема, это там стоило 3%. Сейчас эта схема с большими рисками, да, и она будет стоить там 7%, да. И вот в этом вопрос, да, любую санкцию можно обойти. Ну, это всем понятно, да, нельзя мне покупать в США, ну, значит, мой друг в Турции закажет на себя, а мне потом там пришлет, код товара поменяется, короче, да, ну, мы все представляем. И креветки эти меняют происхождение, и польские яблоки, значит, переселяются в белорусские ящики и становятся отечественными, или становятся повидлом из отечественных, ну, в общем, это все понятно, но цена растет, да, а наша инфляция, которая... такая большая умница и радует Нацбанк, да, она тоже пока держится, конечно, но все очень на тоненького, и вот этих факторов нестабильности, их очень много. И это все, в общем-то, читается и у Головченко, потому что он так с некоторым напряжением говорит, что инвестиции хорошо, да, но сколько можно вот на нас вывозить, надо же и своими ресурсами вкладываться. А почему собственные предприятия не хотят вкладывать свои ресурсы? Ну, вот как раз из-за этого. Да? Высокие издержки, большие риски, что-нибудь прилетит или какую-нибудь санкцию введут, и все. Желание проявлять предпринимательскую инициативу, оно минимизировано абсолютно. Просто потому, что это сложно прогнозируемо, наверняка опасно. И, в общем, если можно, я тут просто посижу, послежу, а вы там лампочками занимаетесь, соломой, еще чем-нибудь. Да, я как-нибудь

0: Журналісти Ольга Лойка і Андрей Маховський порозважали про ситуацію, у якою потрапив Wildberries, і про те, як гэта адаб'ється на беларускіх продавцах.
1: Далей у программе Евразум.
0: В чем привабность Беларуси для громадян Узбекистана?
2: Нужно платить за еду и за эти бараки. Ну и что у них остается? $200? Так за $200 они бы в Андижанской области остались.
1: Устроимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Фільм «Чалавек-павук» зусім новы дзень стаў лідарам пракату на Блізкім Усходзе і паказаў найлепшы стартавы вынік у гісторыі рэгіёна. За першыя 4 дні стужка сабрала больш за 18 мільёнаў долараў. Найбольшыя касавыя зборы прыйшліся на Аб'яднаныя Арабскія Эміраты і Саудаўскую Аравію. Галоўную ролю ў карціне выканаў брытанскі акцёр Том Холланд. Аналітыкі адзначаюць, што поспех фільма яшчэ раз пацвердзіў важную ролю краін Блізкага Ўсходу ў сусветным кінапракаце. Генеральный директор компании Paramount Дэвид Эллисон заявил, что не будет уплывать на редакционную политику телеканала CNN, коли злиться с компанией Warner Bros. Discovery все же отбудется. По воле его слов, журналисты повинны кироваться фактами, а не политичными поглядами владельников медиа. Эллисон так само означил, что судовые позовы супраць объединения двух компаний, связанные не только с антимонопольными пытаниями, але и с дорогами на конт будучыні CNN. Супраць сделки выступили улады 12 американских штатов, а так само гильдия сценаристов США. Их представники лічаць, что объединение может ослабить конкуренцию на рынку кино, телебачення и новинок. Музычны сервіс Spotify паведаміў, што колькасць карыстальнікаў, якія аформілі платную падпіску, упершыню дасягнула 300 мільёнаў чалавек. Толькі за другі квартал гэтага года платная аўдыторыя платформы павялічылася яшчэ на 7 мільёнаў чалавек. Агульная колькасць карыстальнікаў Spotify цяпер складае 777 мільёнаў чалавек. Даходы кампаніі ад падпісак выраслі на 15% і перавысілі 4 мільярды. Евро. Акрамя таго, сервіс прадставіў некалькі новых функцый, сярод якіх інструмент для стварэння персаналізаваных падкастаў з выкарыстаннем штучнага інтэлекту, а таксама сістэму ранняга доступу да квіткоў на канцэрты для самых адданых прыхільнікаў выканаўцаў. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цензуры.
2: Грамадзяне Узбекістану, якія пахадзіліся працаваць у Беларусі, вядуць у соцсетках відэарэпартажы, дзе распавядаюць пра працу ў новай краіне.
3: Частка мігрантаў, якая прыляцела ў нашу краіну 13 ліпеня, пасялілася ў Глыбоцкім раёне і працуе ў сельскай гаспадарцы.
2: Мужчыны кажуць пра тое, дзе жывуць, што робяць і што ядуць, а таксама пра заробкі, якія, як высветлілася, мусяць быць не галоўным фактарам іх знаходжання ў Беларусі.
3: Са слоў Лукашэнкі, мусіць стаць забеспячэнне Узбекістану малаком і мясам. Адпаведна, тут узбекі гэта вырабляюць, хоць і не за вялікія грошы, а Беларусь потым прадае гэтую прадукцыю на радзіму мігрантам. Спадзяемся таксама за невялікія грошы. Такі вось нібыта ўзаемавыгадны чэндж.
2: А як ва Узбекістане ўспрынялі прапанову Беларусі на конт працы? Пра гэта падчас праграмы «Сварка-шоу» на ютуб-канале «Deutsche Welle Беларусь» расказала узбекская палітолагіня Галія Ібрагімова.
4: Ситуация попала в поле зрения всех СМИ, потом отреагировали чиновники, и реакция была настолько эмоциональна, что отреагировал сам президент и потребовал от чиновников, чтобы они все-таки следили за тем, в какие условия едут рабочие. Но, кажется, проблема состоит в том, что этот как раз вывоз мигрантов из Узбекистана, он был квотирован. То есть приехал сначала президент Узбекистана в Беларусь, они договорились как два автократа о том, что могут помочь друг другу. Потом в Беларусь приехал глава Андижанской области, и уже были заключены непосредственные договоренности. И просто как раз вся эта ситуация, она была под камерой. И, соответственно, эти мигранты, почему они были так наряжены? Я даже читала в СМИ, что, приехав в Беларусь, их встречали там с хлебом, с солью, были показаны какие-то белорусские народные танцы, праздники. Ну, согласитесь, согласитесь, для трудовых мигрантов любой страны это очень странное такое привечание. Такого никогда не бывает. И именно потому, что изначально эта ситуация была именно под объективами камер, эти мигранты заявили о своей субъектности и выложили это видео. То есть их курировали непосредственно власти Узбекистана. Это был такой демонстрационный кейс, поэтому на это обратили внимание. Ну и, конечно, сила соцсетей. Причем они же в этом видео не просто пожаловались, а действительно стали обращаться к своим согражданам и говорить, чтобы они ни в коем случае не ехали в Беларусь. И это было самое главное. Но здесь интересно, опять повторю, что если бы все это не курировалось на высшем уровне, едва ли бы эта ситуация вышла вот на такое публичное обозрение. Я посмотрела статистику, и несмотря на то, что мы знаем, что такой режим Лукашенко, что это такая же, в принципе, авторитарная страна, как и многие страны Центральной Азии, но тут нужно, я, наверное, не согласилась бы с тем, что, вернув собственных граждан, можно каким-то образом улучшить ситуацию. Конечно, я за то, чтобы все политэмигранты и все уехавшие из Беларуси тоже вернулись. Но даже если завтра наступит какой-то светлый демократический режим в Беларуси, мы понимаем демографические тенденции. И здесь не Беларусь одна какая-то особенная. Это тенденция, в общем-то, всех стран с какими-то европейскими западными ценностями, снижение рождаемости и так далее. То есть недостаточно просто вернуть белорусов, нужно еще и повышать как-то рождаемость. А Центральная Азия, она богата людьми. И тем не менее эти люди едут. Интересна статистика, что за прошлый год 27 тысяч граждан Туркменистана приехали на работу в Беларусь. Интересно, что почти 3,5 тысяч граждан Узбекистана уже в прошлом году работают в Беларуси. И согласитесь, что мы вообще не слышали о каких-то конфликтах. Поэтому повторю, эта ситуация вышла наружу, потому что хотели из этого устроить, ну, вот такие потемкинские деревни, а мигранты выложили в сеть. А если бы они не таким организованным способом приезжали в Беларусь, как делали это в предыдущие годы, я думаю, что мы бы про это не узнали. И тут сами автократы и вашей страны, и нашей страны, они стали, в общем, заложниками этого своего publicity, что пришлось отчитываться перед обществом.
3: Дык наколькі Беларусь прывабнае месца для грамадзян Узбекістана, працягвае Галія Ібраімова.
4: Вы знаете, наверное, если бы не этот кейс, я бы задумалась. Но, посмотрев статистику, я очень сильно удивилась. Как я сказала, граждане Туркменистана, Туркменистан – это самая закрытая страна в Центральной Азии, и мы знаем, что есть большая диаспора в Турции. Сейчас едут на заработки активно граждане Туркменистана в Казахстан, даже в Узбекистан. Но то, что Беларусь настолько привлекательна для граждан Туркменистана, это действительно стало для меня интересно. Потом я посмотрела, что, в принципе, как и во многих странах Восточной и Центральной Европы, для центральноазиатских мигрантов Беларусь тоже становится привлекательным направлением. Просто опять, здесь нужно понимать, что если в западных странах, к коим мы относим и Беларусь, действительно с демографией все не очень хорошо, то Центральная Азия... А там демография все-таки это один из таких регионов мира, где все-таки население растет. И Узбекистан, например, в прошлом году побил рекорд 40 миллионов населения. Это только официальные данные. И, конечно, обеспечить всех работой внутри страны очень сложно. Поэтому трудовые мигранты едут и ищут различные еще неизведанные страны. И именно в этом контексте Беларусь тоже достаточно привлекательна. Я смотрю сейчас и Украина, и Молдова, даже для ну, в общем, эти страны тоже привлекают внимание граждан из Центральной Азии. И как я уже сказала выше, если посмотреть, то предыдущие годы такая вот неведанная нам, но миграция из Центральной Азии в Беларусь, ну, она становится так или иначе востребованной. Но это хорошая тенденция, если бы, конечно, еще условия труда и какие-то права мигрантов соблюдались. Но вот мы увидели на этом примере, что все-таки иммигранты могут заявить, что право имеют, и заявить о себе.
2: А что с заробками во Узбекистане? И чи выгодно громадянам этой страны ехать в Витебскую область? Вот что каже политологиня Галия Ибрагимова.
4: Беларусь, она может быть привлекательна, но ей придется конкурировать с другими странами, с Украиной, с Молдовой, именно вот в этой борьбе за рабочую силу. И как мы сейчас понимаем, именно не белые воротнички, а те самые синие воротнички становятся наиболее ценным ресурсом. За мигрантов из Центральной Азии конкурируют сейчас и страны Европы. Великобритания после того, как вышла из Евросоюза, у нее огромная потребность в мигрантах. И как раз именно поэтому очень многие лидеры этих стран ежегодно совершают турне по странам Центральной Азии и с Узбекистаном, с Таджикистаном, именно заключают договоренности о том, что берут по квотам таких же мигрантов. В общем-то, Великобритания в этом году увеличила квоту и собралась 10 тысяч мигрантов только из Узбекистана приглашать. Поэтому, понимаете, здесь Беларуси придется конкурировать не с Россией даже, хотя вчера Лукашенко заявил о том, что хотите больше денег, поезжайте в Россию и в их цифровой ГУЛАГ. Здесь как раз Лукашенко придется конкурировать с Евросоюзом и с Великобританией. И если он сможет выдержать эту конкуренцию, то тогда да. А что касается зарплат. Если посмотреть вообще на уровень роста экономик стран Центральной Азии, то они действительно растут. И здесь, например, если сравнить вообще со всеми странами постсоветского пространства, они демонстрируют там ежегодный рост чуть ли не 5-6, а в Узбекистане еще и 7%. Почему в Узбекистане такой огромный рост? Это связано, естественно, с реформами, которые проводит Шавкат Мирзиёев. Это второй президент Узбекистана. Он начал открывать экономику для иностранных инвестиций. И сейчас, в общем, в Узбекистане такой и строительный бум, и инвестиционный бум. И вообще сейчас, в принципе, уже сам Узбекистан вступает в эту конкурентную борьбу за собственных же граждан, чтобы удержать их в стране. Если вы, например, приедете сейчас в Ташкент или в какой-то крупный город, Самарканд, Бухара, где развивается туризм, там параллельно строится очень много высоток, бизнес-центров и так далее, и тоже нужна рабочая сила. И в целом сейчас зарплаты там, ну, примерно такие же, как вы озвучили и по Беларуси. Если говорить непосредственно о вот этих вот мигрантов из Андижанской области, почему же все-таки для них Беларусь могла быть привлекательной, то здесь нужно понимать о специфике этого региона. Андижанская область – это часть Ферганской долины, а Ферганская долина, она занимает территорию трех государств – Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. И по плотности населения она, ну, просто превосходит все. И как даже этот глава Андижанской области заявил, что столько, сколько живет в этой Витебской области, в Узбекистане, только в одном Андижане. Вот просто сравните данные. В Андижанской области, только в одной области, живет 4 миллиона человек. А Ферганская долина, которая относится только к Узбекистану, это еще и Ферганская область, и еще ряд других областей, и там население, в принципе, вполне себе Грузии или той же самой Молдовы. Поэтому, естественно, Андижанская область, вообще вся Ферганская долина, в основном это сельскохозяйственный регион, там живет не очень богатое население, и именно специфика региона, не очень хорошие условия труда, они накладываются на то, что для граждан этого региона действительно Беларусь могла бы стать привлекательной. Но здесь опять, я думаю, что они вполне могли бы найти работу за такие же деньги и где-то поближе. И я вот просто читала различные форумы, и даже сами жители Узбекистана задавались вопросом, вы что, не смотрели трудовые контракты, что там было написано $500? Но я просто понимаю, как это все происходит на уровне. Ну, просто если начальник сказал, вот, поезжайте, хорошие условия, но это просто, извините, как к этому не относиться, все-таки восточный менталитет и вот эти вот особенные отношения начальства с подчиненными, они имеют значение. Но начальник сказал, что будут хорошие условия, но мигранты поверили, а уже на местности обнаружили, что там нет никаких условий, и еще из этих $500 нужно платить за еду и за эти бараки. Ну и что у них остается? $200? Так за $200 они бы в Андижанской области остались.
3: Вы слухали политологиню Галію Ібраімаву. Яна рассказала, як в Узбекистане успрыняли махчимость поехать працевать в Беларусь и чем наша краина может быть привабной для жыхароў Центральной Азии.
2: Гэта была программа «Еўразум», штодзённы інфармацыйны подкаст Еўрарадыё.
3: Кожный день мы распавядаем про самые галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыць сябе.
2: Пачуемся.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 6 година в Польше, еще моя в Беларуси.
3: Кипр может признать протерминованные белорусские паспорты. Сергей Михалок осужден до 4 года позбавления воли. Аэропорт Гаротини и снова обещают вернуть до життя.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Латвия поколе не будет закрывать один единый пункт пропуску на меже с Беларусью, Петерниеки, Григоровщина. Такое решение принял урад краины, не глядячи на пропанову Министерства внутренних справ сделать это праз рост нелегальной миграции. Латвийские улады отзначают, что мигранты найчастей спробуют пересекчи межу поза официальным пунктом пропуску, тому его закрытие теперь не личать эффективной мерой. Замест этого уж не уни Латвия узмоти цеховой межи. У тем лику с використанием технічних средств и при поддержке войсковцев. При этом урады не выключает, что пункты пропуска могут закрыть, когда ситуация погоршится. Репрессии в Беларуси. Минский городский суд заочно приговорил музыку Сергея Михалка до 4 года позбавления воли, поведомляет Генеральная прокуратура. Михалок признан виноватым в распаливании расовой, национальной, религийной альбо иншей национальной ворожести або ворожнечи, а так само в образе Лукашенки. Как свержая прокуратура, в годах 2021-2022 музыка размещал в YouTube-канале «Брутто Ностра», а так само в социальных сетках своего гурта, видеозаписи с негативной оценкой Александра Лукашенки, выявленной у непристойной, у тем лику ненормативной форме. Справа разглядалась у парадку специальной вытворчести, покольки Сергей Михалок покинул Беларусь в 2020 году. Кипр может стать 13-й страной, якая признает протерминованные белорусские паспорты подставой для выдачи и подолжения дозволу на жихарство. Про это поведомила представница Демократичной амбасады Беларуси на Кипре Олеся Пархоменко. Поводле ее решения так само дозволить отримать законный статус детям белорусов, которые народились на Кипре и не имеют возможности оформить белорусский паспорт. Это откроет им доступ до медицинских послуг, адукации до інших державних сервісов. Поколі кіпрские улады официально не опубликовали это решение. Радио Свобода звернулася у миграционную службу Кипра по подтверждению информации. На сегодня уже 12 европейских країн признают протерминованные белорусские паспорты при оформлении або подолжении дозволу на жихарство. Про махчимость обновления працы городинского аэропорта говорили подчас встречи старшини городинского обувыконкама Юрия Караева с Александром Лукашенком. Про это поведомил телеграм-канал «Полу-Першага». Правда, говорка покуль идет только про обмеркование. Никаких конкретных терминов запуску регулярных рейсов або список махчимых напрямков не огучено. При этом планы по обновлению працы аэропорта гучать уже не первый год. Але регулярные полеты в Гародню так и не вернулись. Улады ранее заявляли, что модернизация аэропорта запланованная на 2026 год. Це означает это, что после ремонту з'явятся рейсы и пассажиры, покуль невядома. Наши новини доступны так само на сайте racia.com, да у наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння у польска-беларускім памежжы ранкам пераменная воблачнасць і кароткачасовыя дажджы. Днём невялікая воблачнасць і шпёка. Вечер лёгкі ад 1 до 3 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 29 до 38 градусаў.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Добрый день. У середу 4 жнивня. Вітаю вас, Андрей Щепанюк. Вибачайте, зрозуміла, 5 жнівня. Вітаю вас, Андрей Щепанюк. Починаємо раніцю з рація, яка буде протягуватися до 9 години поводре польського і 10 поводре білоруського часу. Imieniny odznaczają dzisiaj Maryja, Trafim, Karolina, Oswald i Stanisław. Usim imieninnikam żadajem usiechu najlepszego od Białoruska Radioracja.

0: Jeszcze raz witaję wszystkich wielmi serdecznie. Białoruska Radio Racja. Poczynajemy ranicu z racją. U hety ciepły dzień, bo jak wy już poczuli u prognozie nadworia, siądnia dalej będzie śpioka. Może tam i z tej śpioki, sztoście nam siądnia tak ciężka hety dzień poczynajeca. Ale już aż taki wieru to jeszcze heta będzie dla wszystkich was. Dobry dzień i dla tych, jak i ja, jeszcze odpoczywając. I ja ty, i dla tych, jak i ja, zbierające na pracę. A ty, jak i ja, słuchając nas u Białorusi, tylko jedna prośba, robicie to je tak, aby wam było bezpieczna. A poczynajem siądnia od stuszki, jaką podrychtowała Tatiana Smotkina. Jak byle ja palić wiaźni ulatkowające za mierzoj, z jakimi ciężkościami jeny sustrakające, jakie o ich nadziei i perspektywy. Preheta de insza jest z bylym palitwiaźniem Kirylem Kaziejem, jaki był wyzwalany z Mahilowskiej kolonii numer 15, palśla pieramował spiecpaslannika prezydenta Złoczonych Sztatów Ameryki Johna Cola z Łukaszenkam i był deportowany u Litwu 19 sakawika 2026 roku, porozmawiała nasza żurnalistka Tatiana Smotkina. Jak сказал нашему радио Кирилл, хоть его депортовали из Беларуси, але он не шкадує, что так сталося.
1: А на во что тогда жить в такой Украине, коли хтось вирішить, что тебе треба зараз посадить себе знов, ну, як и со мной. Булося так же, так само. Просто нехто решив, что треба его закрыть. Ну, там, закрою его, как бы, пофиг, там, отсядись, и так. А мне добре, там, как бы, справу такую зробил. И, конечно, коли вот это разумение приходит, скажу так, отрезвляющий взгляд. Ты разумеешь, да, добре, что все ж таки вывезли, и там, дрено, что без паспорта, да, да, нам добре помогли с початку, как бы, нам первый месяц, там, жильем, то есть дали гроши, купая на ежу, там дали вопротку, ну и медицина, то есть амаль уся якая, то есть, ну, я не ведаю, накольки уся, але же там зуби робить и обследование зробили, мне по обследованию ничего робить не надо. Коли бы треба было, там, какая-нибудь дорогая там операция, махчима, я бы сутыкнулся с некими обмежеваниями, але покуль что все добро, да.
2: А на конце семьи приедет, ну, все ж таки до вас?
1: Разумеется, это дети уже довольно дорослые, дочке 15 годов, то есть она зараз скончила 9 классов, то есть, как бы, яны, то есть, лига же задание съезжать с краины зараз, это великая проблема. То есть, треба отримать эдукацию некую, и потом уже по махчимости, то есть, ну, это каштуй грошей, там, переезжать. Это все вельми-вельми тяжко, то есть, это не так просто взять и съехать с того места, где живешь. То есть, это язык, ну, да, там, дошка моя ведает ангельскую мову, добра, а лишь куды с ангельской, как бы, у Европе, там, только Мальта и этот самый, и...
2: Не, с ангельским можно и тут, вот.
1: Не, можно, а ли, как протягивать, учиться здесь, как бы, здесь винно требовать литовскую. Как бы, все ж таки, то есть мы вырешили, что они остаются по культам, а далее будет зрозумело. Потому что у них житё там, ну, сапраўды, и все их житё зараз у Беларуси. Менять нечто, то есть это, коли им ничего не погрожает, то есть я как бы лишу, что не треба.
2: То бок, вот так ломают семьи, кажут, людские лёсы, но это сапраўды. Я разумею, потому что это вельми такая тема отшивальная для всех. Як вы бачите тут своё будущее, чем вы занимались? Они в Беларуси и тут те доведывались выложить махчима там улыбковаться, например, будет побраться.
1: Там дома до 20-го года. До того часа, покуль меня не посадили, я занимался гандлей. Вот что тут робить, я покуль не разумею, потому что тут для гандлю треба мова, треба как бы некий стартовый капитал. То есть, как бы, это тяжко. То есть, у меня ниякой эдукации, окроме середней, нема. А тут, как бы, пошать зараблять гроши головой, треба, чтобы у тебя нехто поверил и взял тебе на працу, как ты там мог себе там проявить там, ну и далее развиваться. Ну, это тяжко, потому что я бачу, что большая колькость белорусов, которые приезжают в вынику, працуют там руками, там, где берут тяжкую працу, потому что грошей не хапает, и эти гроши, какие они зарабатывают, там, хапают только, как сдымать квартиру, там, поесть и там, и опранаться. Только на жить все. То есть, как бы, то есть, например, как там за 1500 там, евро там сдымать квартиру, там, и жить всей семьей, там, как бы, это амаль немахчимо, мне сдается так. То есть, поэтому, что буду делать далее, покуль неведомо, то есть, треба атрымаць дакументы, каб і калі да, то есть я ўвогуле не разумею, ці буду ли я заставацца ў Літве, таму што дзе будзе машына зарабляць грошы, у той краіне я буду застацца. То есть пакуль я даже не магу пачаць пытацца зарабляць іх, таму што шмат чаго я яшчэ не разумею, то есть і пакуль ёсць толькі думкі, чым буду займацца. Але ж я думаю, што час пакажа. Пакуль яшчэ некалькі месяцаў на раскумарку ёсць.
2: На ваш погляд, якія праблемы па літвязняў ёсць, якіх вывезлі вось так не па сваім жаданні?
1: Калі не па жаданні, то да, праблема гэта ўлакавацца тут, ну, типа абжыцца. Абжыцца тут гэта да, гэта праблема. То есть, напрыклад, ну, ніякай упэўненасці ў завтрашнім дні няма, да? То есть, да, зараз мы там жывём, ёсць там яшчэ на месяц гэтая там кватэра, якую мне там прадаставілі. Дзякуй Freedom House. Ёсць яны, ёсць яна, ёсць там грошы, да, якія там буду жыць. Каб што далей? Да, там далей. Я ведаю, што таксама ёсць нейкія там фонды па фонды падтрымкі. То есть, калі там атрымаю дакументы, будзе там нейкая падтрымка, там будуць прапанаваць нейкую там працу, такую там типа працоўку. Ну, напрыклад, да, то есть ёсць адукацыя для беларусаў. Для былых літвязняў ёсць такая праграма SALT, то есть якая дапамагае атрымаць адукацыю і пайці працаваць. Вось, але ж яна вельмі доўгая. То есть ты даеш заявку, потым яны разглядаюць, там гэта машына там 3-4 месяцы будзе. Потым каб ты ж чакаеш, пакуль гэтыя курсы начнуцца, потым ты па іх вучышся гэтыя курсы. Гэта можа дліцца там амаль за год, да? Што рабіць увесь гэты год, да? То есть ніхто не кажа, што мы там вас будзем падтрымліваць там столькі часу, колькі вам спатрэбіцца, да? То есть нават тых, хто жадае чымсьці займацца, дапамагаць, то есть, ну, то самае галоўнае, да, што няма такой падтрымкі і няма амаль мала мерапрыемстваў, якія праводзяць каб па нейкай там асацыялізацыі, да? То есть каб людзі там хадзілі, там і
2: сустракалі.
1: Інтэграцыі, да. Общение это, скажем так, очень важная часть акліматызацыі в іншай сярэдзіне. Поэтому вот вось такого вот не хапае.
0: Паводле Кірыла Кажэя, ён па жыцці аптыміст, і ў калоніі таксама не страчваў аптымізму. Але ён зазначае, што спадзяваўся на хуткае ўладкаванне за мяжой. Калі выйшаў і апынуўся на волі, зразумеў, што хутка не будзе. І калі я праз год скажу, што ў мяне ўсё добра, то гэта будзе аптымістычны сцэнар, падсумоўвае былы падвязень.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая гадзіна ў Польшчы, восьмая ў Беларусі.
3: Украіна заявіла, што ў яе ў палоне грамадзяне 51 краіны, якія ваявалі за Расію. Праваабаронцы заклікаюць далучацца да тыдня супраць смяротнага пакарання. Памежная служба Латвіі аднавіла праверку транспарту, які ўязджае з Беларусі.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Война в Украине. Громадяне 51 країни, які воювали на боку Росії, трапили в український полон, заявив 4 жнівня на зустрічі керівників заміжних дипломатичних установ уповноважений Верховної Ради України у правах чоловіка Дмитро Лубінець. Цитата. Заміжники з 51 країни були захоплені в Україні у час бойових дій у складі військ російських окупантів, тому важна сумлінна і открыто сказать свету, что удел у войне на боку России мои реальные юридичные наступства, сказал Лубінець. Слово, якого подає украинская служба Радио Свобода. Поводный звездок BBC по стане на початок липеня у змаганні за московские интересы загинули не меньше за 3,5 тысячи замежников. Поведомление об вербовании России и замежников з'явилися у СМИ 2 года тому, когда говорка шла про бойцов из Непалу. Затем поступили поведомления об вербовании в Уганде, Эфиопии, Нигерии, Руанде, Поудневой Африке, Ботсване и Кении. У початку года американский аналитический центр опубликовал справоздачу об программе «Алабуга Старт» в Татарстане. По известных доследчиков, именовито празяе, молодые женщины из Африки и Латинской Америки вербуются в Россию. Сегодня в Саковику Европарламент обвинуватил Россию в гандле людьми празвербовании полку для войны супраць Украины. Депутаты Европарламенту закликали у развяз державы и улады краины походжання завербованных людей больше активно супрацовничать у расследовании таких схем, их продухилении и сприяні вертанню наймитов до дому. Белорусские правоабаронцы закликаются долучаться до тыдня супраць смяротного покарания, які пройдзе с 5 по 10 кастрычника. Компания правоабаронцы супраць смяротного покарания в Беларуси уже почала подрыхтовку до мероприемства. Организаторы плануют звернуть увагу белорусской и международной громадскости на то, что Беларусь остается единой краиной в Европе, где все еще применяется смяротное покарание, и подкрестить необходимость его отмены. Правоабаронцы так само запрошают всех, кто моя идея, або хоча долучиться до инициативы, принять удел у подрыхтовцы тыдня супраць смяротного покарання. Памежная служба Латвии обновила проверку транспорту, які уезжає з Беларуси. По частковой ліквідації технічних збоїв у праці інформаційних систем у пункті пропуску Патерніякі повідомила Державна Памежная Ахова Латвии. На гэтый момент одновлено проведение памежного контролю на уезд з Беларуси, означає памежная служба. Раніше 4 жнівня уради Латвии анонсував обновлення праці пункту пропуску Патерніякі 1-го дзівуча на межі з Беларусю. Подляжша. Канікули у Бельскім домі культури. Як оказується, свободний від школи місяць, гэта так само добрий час на супольні занятки. У Бадеку з панятілка проходять майстер-класи по народних рамєствах і подляжських співах. Гэта уже другая едиція на гэтых канікулах, а хвотних і зараз було вельмі много, подкреслює директор Бельського дому культури Альжбета Фіоні.
4: Уже не было места, вот так. В том лику, так само, дети, молодь, якая приезжает до нас в Бельск, або в вёски, ну, для своих бабуль, дядур, або так само такие, так званые туристы, якія тут мают свои хаты. Ну, як раз гэтые дети появились у нас на майстер-классах.
5: Лепим из глины, утро будем робить сфиранек вычинать, пойдем пчеларские, а в чвартек поедем до студии, вот, робить хлеб. Хлеб, хоровай.
3: Тыдневые майстер-классы для детей попереджают важное мероприемство. Уже 8 жнивня начнутся 32-е спасовские запусты. Тягом двух дней будет можно лучше познакомиться с народной культурой Подляша, связанной с летним периодом. Наши новины доступны так само на сайте racja.com, да, в наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск «Прес Гадзину».
0: Радио «Рація». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня у нашем помежу небеликая облачность и шпёка. Вечер легкий от 1 до 3 метров за секунду. Чист ниже за норму. Температура поветра днем от 29 до 38 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Починаем другую годину ранницы с рацией у середу 5 жнивня. Разом с вами Андрей Щепанюк. На годинниках у Польщі 7 годин 6 хвилин, а у Беларуси на годину поздней. А в этой године запрошу вас, між іншим, на афишу и политхит с Виталом Циганковым. Будьте разом с нами и не опускайте хвалу. Белорусская радио «Рация».
0: Раніца з рацією.

0: Вибрация. Мы разум.
1: Эксклюзивный лот, уникальную кашету, якая стала своеобразным выником первого сезона музычного проекта K6 Live, продали на аукционе в Варшаве. Отриманные środки, свыше 400 злотых, будут накированы удельнику гурта «Ковельские псы» Дженису, який теперь находится в шпитале. Адметно, что голос артиста так само можно почуть на этом релизе. Про лот и проведение аукциону на тематичные подеи засновальники проекту Антон Шнип и Стас Мурашко расповели нашей журналистке Марине Савицкой.
2: Расповедите, коли ласка, на угол, як з'явилася эта идея представить менавіта кассету? Что это за кассета?
3: Эта кассета была придумана как хранитель всего того, что мы успели записать за целый год, приуроченное к дню рождения шоу. Там музыка из всех выпусков, в том числе из последнего с группой «Вишневый торт». Песни, которые они еще сами не издавали, а только записывают, откатывают их на концертах. И мы решили, что это достаточно эксклюзивный материал, классные кассеты сейчас очень популярные. И это крафтовое издание, так сказать. Единственная копия в таком виде, супер прокачанная. Спасибо всем причастным. Уникальная вещь, классно пошла с молотка во имя благой цели. Круто. Я думаю, что в скором времени мы будем тиражировать эти штуки большим количеством, чтобы все могли послушать. Конечно, они не будут такие уникальные, но тем не менее.
2: По факте, что можно теперь почуть именно на этой кассете, какая протяглость, кто играет и так далее?
4: 90 минут это все звучит, там есть вкрапление каких-то интервью с юмором немножко, да. Ну и все коллективы, которые участвовали в К6, это Лёс Бэнд, Кмит Ансамбль, Лабер Луи, Сербский Нож, Ковельские Псы, Вишневый Торт. Лайв — это живое выступление групп.
3: В произвольном порядке.
4: Это такой сборничек К6 первого сезона. Ну и событие, которое случилось, да, сейчас с Денисом, это, конечно, не очень хорошо, но это было еще большим мотивацией сделать, записать хотя бы один экземпляр и как-то помочь всей этой ситуации. Ну и вроде как удалось. Человек, который обладает частой кассетой, у него по-настоящему уникальная вещь.
2: Какие у вас, до речи, эмоции, думки, уражения от проведения менавіта самого? Вы, я так разумею, что вы впервые проводили аукцион?
4: Я, да, я в первый раз.
3: Я тоже.
4: Вообще как-то все в первый раз. Мы делаем что-то, и оно вообще в первый раз у нас. Немножко волнительно было. Ну, хорошо, то есть все живые. Было приятно смотреть в лица людям, они улыбались и реально хотели помочь и поддержать. То есть есть этому еще подоплека какая-то.
3: Мне кажется, что волнения немного нивелировались тем влиянием тусовки, которая собралась. Все не то что знакомые, как бы ты точно всех где-то видел, это точно каждый пришедший часть вот этой андерграундной тусовки, в которой мы все варимся и которую все пытаются держать на плаву и поддерживать ее жизнь.
4: Это как бы свидетельство того, что комьюнити растет и все друг дружку поддерживают. То есть, ну, сейчас ситуация с Денисом, она такая экстренная, неприятная, житейская и все такое. И здорово видеть, что ребята собираются, помогают друг другу, поддерживают, организовывают вот даже этот концерт и все такое. То есть все понимают, и это супер классно.
2: Какие планы и перспективы у К6? Лайв, шоу, гик, что?
3: Непонятно, как ответить на этот вопрос в данный момент.
4: Все, что перечислила Марина, можно сказать, все это планируем продолжать делать. Лично для меня сейчас самое главное — это закончить наш 6-й эпизод, как-то собрать его, успеть к дню рождения. Ну, дальше продолжать искать коллективы замечательные, снимать видосы, как-то делать новые ветки, делать концерты, фестивали, и не останавливаться.
2: Окей, уявим ситуацию, что я молодой гурт, и мне вельми хочется, каб мяне зауважили. Что мне треба рабіць у дачыненні менавіта да К6? С чым, з якімі думкамі я могу, з якімі прапановамі, может быть, прийти до вас, и что сказать?
3: Если я молодой гурт, я думаю, что надо быть ближе к тусовке, во-первых. И дело даже не в шоу, не в К6, а именно в том, как ты себя сам позиционируешь и где ты находишься. Если ты в правильном месте и хочешь быть на К6, ты попадешь на К6 по-любому. Либо физически, либо творчески, как угодно. Как будто бы практика показывает, что на К6 попадают те, кто по какой-то причине попадает на К6.
4: Мы открыты и всем рады. Мы не делаем так, что у нас пришла идея, мы ее завтра сняли там или что-то сделали, смонтировали и дальше ищем. То есть у нас есть некий план, которому мы придерживаемся. Да, если кто-то написал там в середине какого-то действия нашего, ну, понятное дело, что будет некая коммуникация, но вот так сказать, что давайте мы завтра сделаем с вами что-то, запишем песню или снимем видео, или возьмем у вас интервью, вряд ли, но в целом нужно писать, нужно налаживать связь, потому что, как я и сказал, мы не планируем останавливаться, так что все попадут, планов, все будут.
3: Планов громадье, реально. Планов столько, что как будто бы в процессе их реализации уж точно кто-то захочет еще. Но как будто бы уже выходит на этап, когда процесс выполнения закрывает нужды дальнейшего развития. Пока ты делаешь, появляется еще поле для деятельности.
1: Імпреза відбулася у Варшаві у клубі «Beer Station Centrum».

Уже амаль 25 хвилин пошло на 8-ю у Польши и на 9-ю у Беларуси. То можа крыху ширей распобяду вам про надборье, якое сёння. И так само завтра нас чакае. У нашем помежже днем невеликая облачность и шпёка. Вечер легкий от 1 до 3 метров за секунду, чиск ниже за норму. Температура поветра днем у Белостоку 31-35 градусов, у Гародни от 29 до 33, у Бельску-Подлажским и Гайнауцы от 32 до 36 градусов, а у Бераши невероятно от 33 до 38 градусов. Вечером температура поветра так само будет высокая, от 27 до 34 градусов, а ночью не за много понизится, до меньше больше 23-27 градусов. Вечер далее будет легкий, чиск ниже за норму. Завтра можно сподеваться короткочасовых дождей, але температура далее высокая, от 30 до 32 градусов. Только про надворье, теперь еще гурт «Реликт», а зараз потом Анна Шайковская запросить вас на культурные импрезы у регионе, которые будут сегодня отбываться.

0: Радио Рация. Рация.
1: От самого ранку сегодня говорю вам, что сегодня чекает нас черговый день со шпекой. Учора, коли споткали меня после обеда, говорил я вам, как заховываться, подказывал, может, крыху, как заховываться у такой надворье, то сегодня еще до того, еще раз хочу вернуться, и, может, теперь крыху, как поступать с водой и харчованием. Треба пить воду потроху, але часто. Зрозумела, не я таки разумный, але користаюся с того, что записали в интернете специалисты. Отмовьтеся от алкоголя и солодких газировок. Еще меньше мяса, выбирайте городнину и садовину. Не пейте занадто холодную воду, каб не захварэч. Вочно гэта таксама трэба звернуць увагу. А што адносна адзення? Насіце галоўныя уборы і сонечныя акуляры. Памятайце, асабліва пра галаву. Яна вельмі важная для ўсіх. Зачыняйце вокны і шторы днём, каб не пускаць шпёку. І што яшчэ трэба зрабіць у хаце? Проветривайте хату раницай, чи поздно у вечеру. Ну и примите теплый, але не холодный душ, каб остыч. Сподіюся, что так будете поступать, и гэтыя дни, у яких так великая шпёка, у нічым вам не будуть перешкаджать.

где мой край? Там, где вечную песню пяе беловежа, там, где днем он на заходе помнит ворожую кровь, где на узвышах новгородских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепро.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Политхит с Виталем Цыганковым.
2: 4 жнівня Мінський суд виніс заочний присуд відомому музиканту і лідеру гуртов «Ляпід Стробіцької» і «Брутта» Сергію Михалку. Михалка осудили до 4 годов позбавления воли у колонии огульного режима по обвинувачиванию у распаливания социальной ворожести и изневазе Александра Лукашенко. Сегодня же белорусский ПН опубликовал мониторинг порушений культурных прав за первое полугодие года. Самым частым видом репрессий в этот период стало признание материалов на культурную тематику и социальных сетях деятелей культуры экстремистскими материалами – 224 выпадки. На другом месте – цензура – 102 выпадки с уликом списка друкованных выданий, забороненных до распавсюду Беларуси – 33. Третье место занимает обвещение деятелей культуры удельниками экстремистских формований – 59 таких выпадков. Державная политика в сфере культуры Беларуси по-ранейшему характеризуется непрозрыстростью и закрытостью для незалежных культурных инициатив, вытеснением иншадумцев, узмацнением административного контроля и дальнейшим регулированием профессийной деятельности в культурной сфере. Вогуле ж после 2020 года белорусскую официальную пропаганду, белорусскую культурную политику захопили российские нарративы и российские методички. Культ перемоги в Другой Сусветной войне и советской спадщины стал еще больше доминующим. Одночасово стали переписываться в великодержавных российских нарративах те периоды истории, которые подкресливают самостоятельность белорусской державности. Великое князство Литовское, Белорусская Народная Республика, национальное отражение 20-го столетия. Российская мова еще больше замацовывается как фактично единая мова державных СМИ, официальной коммуникации и массовой культуры. У липені три відомі бренди одягнення і етнічних товарів «Гонор», «ЛСТР одягнення» і «Ракна» амаль одночасово обвестили про спинення праці. Пропагандист, депутат Палати представників Національного Сходу, директор Національної бібліотеки Вадим Гігін з гэтай нагоди заявив, що улади і надалі будуть займатися ідеологічною зачисткою. Поводле Гігіна, гэта працяг той боротьби, якую режим іде з 20-го года. «Будзе вам по голове, адліга, будзем выкараняць до конца», – сказаў Гігін. Барацьба з сілякімі праявамі незалежнай беларускасці стала галоўным ідэалагічным матывам цяперашняй улады. Бо беларускі рэжым будуе такую мадэль дзяржаўнай ідэнтычнасці, дзе галоўнай каштоўнасці абвяшчаецца не мова ці гістарычная памяць, а лаяльнасць дзяржаве, стабільнасць і моцная вертыкаль улады. У такой модели белорусская идентичность признается только у державницкой и пророссийской форме.
1: Политика с Виталем Цыганковым.

0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: До 8 годины у Польши и 9 у Беларуси остается 8 хвилин. Анна Шайковская рыхтует новый выпуск новинов. А сярод тих почуете, что у Киевской в области за ночных атак загинули 14 человек. У липени чиск на громадянскую супольность у Беларуси протягивал узмацняться, отзначают правооборонцы. У Вильни пройдзе день годности беларусов. Чакаем на сустречу с Анной Шайковской и слухаем еще крышку музыки.

0: радио «Рация». «Рация».
1: «Раница с рацией».
2: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 година в Польше, 9 в Беларуси.
3: У Киевской области из значных атак загинули 14 человек. В липень тиск на громадянскую супольность в Беларуси протягивал узмацняться, отзначают правооборонцы. У Вильни пройдет день годности белорусов.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. У Киевской области из значных атак загинули 14 человек, еще 27 отримали ранения. Сегодня ночи российские войски здійснили черговую массированную ракетную атаку по Киевской области, поведомили мясцовые улады. Ратовальники протягивают ликвидовать наступствы ворожих ударов. Броварский район. У вынику атаки возникли масштабные пожары на территории логистичных и складских комплексов, вытворчих предприемств, гандлёвых объектов и інших объектов. Фастовский район у вёсцы Калинаука у выніку варожага удару узнік пожар на территории прадприемства. Пожар был ликвидованы, говорится у поведомлении. Больше за усё ахвяр у Броварским районе, где загинули 9 человек. У Бучанским районе российцы забили еще 4 мирных жыхароў. Еще один человек загинул у Фастовским районе. Тем часам сегодня уначе украинские беспилотники атаковали склад Уэлдберрис в городе Алексин Тульской области России. Пресс-служба компании поведомила, что была проведена своечасовая эвакуация, а прием поставок перенакированы на иншие объекты. У липень тиск на громадянскую супольность в Беларуси протягивал узмацняться. Правооборонная организация «Алаутренд» опубликовала мониторинг ситуации со свободой ассоциации и становищем организации громадянской супольности в Беларуси за липень бегучего года. Авторы отзначают, что в Украине заховывается системный тиск на независимые организации, их керовников и активистов. По поводу данных мониторинга основными тенденциями липня стали дальнейшая ликвидация некоммерческих организаций, активное использование антиэкстремистского законодательства для переследу представников громадянской супольности, расширение списка экстремистских материалов, уживание заочного криминального переследу в дочинении до активистов за межой, а так само усмотрение административного и финансового контроля за юридичными особами. 9 жнівня у Вільні пройде День годності білорусів. Подія, приміркованая до 6-ї годовини сумновідомих виборів в Білорусі 9 жнівня 2020 года, після яких були масові затримання, збиття протестовців та інші порушення прав чоловіка. Як означає головна організаторка Дня годності у Вільні, керівник волонтерської організації «Допомога» Наталя Калігова, нягледзячи на репресії, які були у той день, усе ж эти подеи объединили белорусов.
4: 9 августа, несмотря на то, что после выборов, это уже прямо перед ними, но неважно, после этого дня начались жесткие репрессии, сам день, он был очень объединяющим. И это прямо дарило людям веру в то, что они смелые и сильные, и что они могут. Поэтому все-таки решили, и надо отдать должное, я очень это люблю, что когда люди по горизонтальным связям все-таки пытаются все сделать самое лучшее, что возможно.
3: Поводле Наталі отзначать День годності у Вільні белорусы почнуть сіноват 8 жнівня.
4: На самом деле у нас даже начнется он с 8 числа, потому что уже с субботы начнет проводить экскурсионные мероприятия Валерія наша, которая будет называться «Женщины свободы».
3: У основной день Дня годности 9 жнівня отбудется митинг на кафедральной площади Вильни, марш свободы до вахты светла для амбасады Беларуси, пройдет молитва за Беларусь, роварный пробег да иншее. У музычной части этого дня выступят фронтмен гурта «Дай дорогу» Юрий Стильский, Сергей Космос, гурт «Світанок» и мужчинский хор на чале с Миколаем Семянчуком. Наши новины доступны я так само на сайте racja.com и в наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння у польско-белорусским помежу невеликая воблачность и шпёка. Вечер легкий от 1 до 3 метров за секунду, тиск ниже за норму. Температура powietra днем от 29 до 38 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Пришла уже третья година «Раницы с рацией». Припомню, что сегодня маем 5 жнивня, а разом с вами Андрей Щепанюк. А у этой године уже праз несколько хвилин запрошу вас на сустречу с нашим сегодняшним гостем. Заставайте ся далее разом с нами.
0: «Раница с рацией».

Ranica z racją, 8 godzin 25 chwilin u Polski, 9 godzin 25 chwilin u Białorusi. Ja jeszcze raz przypomnę wam praśpioku. Сегодня в нашем помежье невеликая в облачности шпёка. Вечер легкий, от 1 до 3 метров за секунду, а чиск ниже за норму. Температура по ветра днем у Белостоку от 31 до 35 градусов, у Городни от 29 до 33 градусов. У Бельску Подражским и Гайнауцы от 32 до 36 градусов, а у Бераще от 33 до 38 градусов. Так само вечером будет тепло, чи горячо, температура от 27 до 34 градусов. Ночью так само тепло, 24-27 градусов, вечер легкий, чиск ниже за норму. Завтра можно сподеваться короткочасовых дождей, але температура далей высокая, от 30 до 32 градусов. Так что у эту шпёку будем уваходить. А в нашем эфире еще теперь одна песня, а зараз потом Юра Ждяшук и Спорт-Экспресс.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Белорусская радиорация пропонуя.
2: Сайт Белорусская радиорация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску.
3: Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com.
1: Белорусская радиорация пропонуя.

0: Воеводство Падляшское нас вельми успирало у тым выезде. И наш выезд отбылся, дякуючи додатковым сродкам с бюджету воеводства Падляшского. Мы отримали 10 тысяч польских злотых до финансования до нашего автобуса. И для нас это была вельми значная квота, как выехать на импрезу такого позему. И мы со своей стороны, как могли, старались как наибольш это наше Падляшское воеводство представить с гордостью и с думой, раз усю параду и шли с баннером, тримали наших жубров, огромная растяжка. Все наши концерты, как отбывались, мы так само растягивали баннер воеводства Падляшского. Мы демонстрировали культуру, якая является часткой воеводства Падляшского, тому мы вельми узячны, что нам допомогли. Так само еще одним из спонсоров была фирма Folio Pack с Пулказо, и мы так само узячны этой фирме. Вельми рады, что керовник воеводства Падляшского успирает и допомагает молоди, детям, талиновитым, якія заслугуюць на то, каб показывать свое мастацтва за межою. И каб представлять нашу краину, наш регион, наш город и наши малые місцовості. Мы чакаем и спадзяваемся, можа будзе больш людзей, якія хочуць нам аказаць дапамогу. А таксама запрашаем дзяцей і моладзь свежую кроў у нашыя танцавальныя калектывы. Агніска балетовая, вянок балет, шмат культурны вакальна-танцавальны калектыў вянок, а ад верасня мы запрашаем новых удзельнікаў. Хлопцы, дзяўчаты, идите сюда, я зараз становитесь каля мяне.
1: Я даже могу показать.
0: Я да, зараз буду гордась. Албания концерт.
2: Хиба твоя не треба, видишь.
0: Вот. Это мы, это у нас пробы. Так, это у нас отбываются пробы над морем, на плясовцы, каля нашего хотелю. Тут вянок народный, тут мы все разом. Символами воеводства Падляшского. Тут два коллективы. Вянок балет и вянок.
3: Малые тут издымки, але бачу, что мае четыре майки подобные.
0: Так.
3: Вы и так, тут еще вот бровочка была.
0: С тем. Так.
3: Уже два не показывайте. Двое очей мае мале покуда.
0: Зараз мы вам покажем далей. Это вот у нас отбывались пробы. А зараз мы вам покажем уже... О, Сара, как она у нас співала. Это тут она такая девчина скромная. Глядите, что она там вырабляла на сцене.
3: Попустите, она как у воде.
0: Не, это здымки. Так, и она у нас молодец, это наша Сара. Только что троху, может, забоялась, что с ты там сказать. Зараз я уже дохожу до самого фестивалю, бо тут у нас все, это наши батьки с нами были, и они нам допомагали.
3: То кольки вас ездила? Да.
0: Нас 70 человек. 70 человек.
3: Просто двумя автокарами, самолетами?
0: Одним, и три семьи ездили самолетами, летали.
3: Ага.
0: Так, о, глядите, это мы уже у центра Дуры Саво, это мы уже там с флагом польский, с нашими эмблемами. Все. Так. Мы шли в польских строях. Вот это
3: а уже
0: началось.
3: Краковяка и оберка тут
0: и эти? Краковяка и оберка, бо мы починали с польской программы, а потом переходили на программу белорусскую.
3: Ага.
0: Так, вот. Вот у нас, о, это мы шли, и вот и балет и шел, а у перази венок шел. Вот это мы все, вот это наши батьки и шли. Все у нас батьки в кошульках так само. Это мы шли, спевали. Угу. Мы шли, спевали песни. Мы спевали и польские, и белорусские песни.
1: Соколы, ты ж меня
0: так, пинула. Купалинку мы спевали. Шли голосно, купалинку спевали на весь дурость.
3: Эй, соколы, ты ж меня подманула.
0: Так. Так, вот это уже мы тут танцевали, вот бачите, який был прихожий концерт.
3: Это ваши ездимки, а что молодые люди, скажем?
0: Что там
3: покажите
0: еще?
3: Покажите.
1: А, маем такие с моторовки.
3: Ага, то там, як там хоплывали,
0: так? Так.
4: Я чусь махами! Махами, Юлька!
0: Мы ездили на великой прыткости. Вот этими моторуками сплавлялись Празьонское море. Мы просто, это у нас был экстремальный выезд, интеграция. Молодежь у нас вечерами собиралась, гуляла в интеллектуальные гульни. Выходили поглядеть местность. Вельми цікаво, у нас молодежь проводила час. И они все запознались, два коллективы разом. Было вельми цікаво. не хотели расставаться уже, когда приехали сюда, у Белосток. Вот мы, когда бассейна тут вышли, и не хотели разыходиться до хаты, не хотели идти. Так нам сподобалось быть разом. И Албания сподобалась. Мы в наступном году еще выберем какой-нибудь интересный фестиваль и обязательно еще куда-нибудь.

0: На Белорусском радио «Рация» прогучал репортаж Юрки Лящинского «Вянок у Албании».
1: Радио «Рация» запрошає на репортаж.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разумеем. Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берости, 99.2.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година Беларуси, 10 Польши.
3: Расійцы атакавалі Кіеў, ёсць загінулыя і параненыя. Праваабаронцы заклікаюць далучыцца да тыдня супраць смяротнага пакарання. Урад ліквідуе нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў.
2: У студыі з навінамі Ганна Шайкоўская.
3: Война в Украине. Наступствы массированной российской атаки у Киевской области ликвидуются. На жаль, загинули 14 человек и 27 отримали ранения. Поведомляет Державная служба Украины по надзвичайных ситуациях у середу раницей. На протягу нескольких годин уночи российцы наносили удары по столице Украины беспилотниками и ракетами. Жилые будинки, местовые промысловые будинки и энергообъекты были разбуранными. Поведомили улады украинской столицы. Вводили известок киевских уладов, российские баллистичные ракеты атаковали 7 районов города и больше за годину деньчала тревога супрацьповетраной обороны. Выбухи пошкодили нескольких жилых и промысловых будинков, а у многих местах возникли пожары. У столицы Украины один человек загинул и 24 отримали ранения. Четверо пораненных находятся в тяжком стане, написал мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале. Склады недалеко от центру города был разбураны, а ратовальники вытягнули из-под руин двух человек. Под завалами могут быть иншие люди. Ведутся пошуковые ратовальные операции, написал Кличко. И он додал, что сирот пораненных есть кировца худкой допомоги. Зворот форума демократичних сил до президента України Владимира Зеленського об узбудженні кримінальної справи супрець Лукашенки і дадзені ходи гэтаму звороту викликали шмат розних розумов за і супрець. Але апошні звороти до Зеленського – гэта не першая пропанова форуму на конт узбудження кримінальної справи і арешту беларускага диктатора, каже один з ініціаторів гэтага звороту політолог Змітер Балкунець.
4: Мы звернулися в Международный криминальный суд еще в 2021 году. Документы, связанные с теми процессами, которые Лукашенко робит у Беларуси, криминальный переслед людей, убийства и иншее. И каждый раз мы досылаем новое поведомление, когда мы отрабатываем некую фактуру, мы передаем Международный криминальный суд. Я лечу, что когда Украина отчинит криминальную справу на своей территории, то Международный криминальный суд может сделать и после этого некие спробы отчинить свою справу. Это одно другому не суперечит.
3: По поводу Змитра Балкунца, добрый аналогичный приклад арешта Мадура Америкой. Зараз лёсовый изначальная заява форуму, передаденная офисами президента Украины в офис генерального прокурора Украины. Про дальнейшее ее лёс доверяемся позднее. Праваабаронцы заклікаюць далучыцца да тыдня супраць смяротнага пакарання. Прадстаўнікі кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі пачалі актыўную падрыхтоўку да тыдня супраць смяротнага пакарання, які пройдзе 5-10 кастрычніка. Традыцыйна ў гэтыя дні ва ўсім свеце праходзяць мерапрыемствы, прысвечаныя адмене смяротнага пакарання, і Беларусь таксама павінна гучаць у гэтай міжнароднай размове. Наша мета – рассказать, як мага большей колькасці беларусаў і беларусак і замежнай аудиторії про тое, што Беларусь застаецца адзінай краінай у Европі, дзе ўсё яшчэ прымяняецца смяротнае пакаранне і чаму яго адмене на важная, азначаюць праваабаронцы. Урад ліквідуе Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў. Адпаведная пастанова ад 3 жніўня апублікаваная на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Працэс ліквідацыі павінны завершыць да 30 лістапада. Міністэрству культуры даручана перадаць нявыкарыстаныя бюджэтныя сродкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў і Нацыянальнаму мастацкаму музею. Яшчэ ў траўні цэнтр абвясціў пра спыненне выставачнай дзейнасці ў корпусе паволі улицы Некрасова, а у червені попросил авторов забрать творы, которые заховывались у его фондов. А пошня выстава НЦСМ выбранная завершилась до терминова. Наши новины доступны так само на сайте racja.com, да у наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск прас годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 25 да плюс 27 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Цягам дня чакаецца таксама спякотнае надвор'е. Тэмпература паветра 32 да 34 градусаў са знакам плюс. На Берасцейшчыне цяплей да 37 градусаў цяпла. Сіноптыкі істотных ападкаў пакуль што не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе ў межах нормы.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановные, вы слухаете «День з рацией». Сегодня 5 жнивня, середа. Выдатного настроя всем жадаю белорусская радио «Рация». Я Кирил Малаховский. Сегодня с вами в студии, как это весь тыдень. Разом жадаем вам выдатного настроя, не глядя на спекотное надворье, каб гэтый день принес выключно пленную працу и выключно выдатные эмоции. Особное привитание всем, кто зараз за стерном працуе. Легко да приемном шляху поважаны. Будьте, калі ласка, уважливыми да осторожными на дорогах, принамсі у таких умовах надворья. Гурт «Джей Морс» уже спевает для нас. Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины, как завжди, послухаем шмат якостной, приемной да и цікавой музыки на вольных хвалях. Далейные заграют для нас «Акута», «Без назвы», «Палац», «Олесь Камоцкий» да и иншие выканавцы. А уже литерально праз 5 хвилин почуем с вами передачу за архива «Нивы» выканания Яна Мордани. Он уже полистал тыдневик. Так само шмат корыстной информации напереди. Заставайтесь с нами.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 година у Польши.
3: Украина заявила, что у яе у полоне громадяне 51 краины, якія воевали за Россию. Тиск на валиты зняволеную Алену Лазарчык не спыняется. Беларусы узгадывают подзеи 20-го года.
2: У студии с новинами Ганна Шайковская.
3: Война в Украине. Громадяне 51 країны, якія воевали на боку России, трапили в украинский полон, заявил 4 жніўня на сустрэчы кіраўнікоў замежных дипломатичных установов уполноважены Верховной Рады Украины по правах человека Дмитрий Лубінец. Цитата. Замежники из 51 країны были захоплены в Украине у час боевых дзеянняў у складе войска российских оккупантов. Тому важно сумленно и открыто сказать свету, что удел у войне на боку России мае реальные юридичные наступствы, сказал Лубінец, слово якого приводит украинская служба Радио Свобода. Поводле звестак BBC, по стане на початок липеня у змагані за московские интересы загинули не меньше за 3,5 тысячи замежников. Поведомление об вербовании России и замежников изявилися у СМИ 2 года тому, коли говорка ішла про бойцов з Непалу. Затем поступили поведомления об вербовании в Уганде, Этиопии, Нигерии, Руанде, Полудневой Африке, Ботсване и Кении. Тиск на политзняволеную Алену Лазарчык не спыняется. Как поведомляет правооборонный центр «Вясна», поводле анонимных крыніцаў, осужденная за допущенное порушение установленного порядка отбывания покарання в выгляде позбавления воли, 5 травня черговый раз переведенная у ПКТ термином на 6 месяцев. Так само 21 липеня у поправчай колонии номер 24 была написана скарга на парадок парадаставлення асуджаным спаткання ў атрымання і адправлення корэспандэнцій, атрымання пасылак, перадач бандэроляў і дробных пакетаў. Але адміністрацыя калоніі парушэнняў не выявіла. Нагадаем, у верасні 2022 года палітызняволенай Аліне Лазарчык прысудзілі 8 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму. Пасля дадаўся яшчэ адзін артыкул за злоснае непадпарадкаванне патрабаванням администрации поправчай установы. Еще летась у кастрычнику стало вядома, что Алена моцна схуднела, мае проблемы со здоровьем, утымніку со зроком. Тады паліцыя зняволеную у чарговы раз перавялі у памешканне камернага тыпу. Перад гэтым яна знаходзілася ў ШИЗА. Нагода невядомая. Раней яе ўжо пазбаўлялі пасылак і спатканняў. До 6-й годовины президентских выборов у Беларуси Радио Рация узгадывая подзею апошняга тыдня перед голосованием 9 жніўня 2020 года. У гэтыя дні по всей Украине проходили шматтысячные сустрэчы с выборщиками улады, узмацняли тиск на оппозицию, а у грамадстве панавала атмосфера чакання пераменаў. Про то, что отбывалось у апошняга дні перед выборами, прыгадывая пресс-сакратары Светланы Тихановской Ганна Красулина.
4: С самого ускрайку и до центру, и про центр по всему Минску стоял белорусский народ с белорусскими стягами, с бел-червоно-белыми. Меня это уразило просто до глубины души, потому что нам завсюды казали, ай, у вас только 20%, вас подтримливает меньшость, бел-червоно-белые стяги навод не тягните сюда, только про белые и бронзолетики будут, потому что бел-червоно-белые – это не народа белорусского. И тут я увидела, что народ вельми свядома обрал свой стяг, обрал свой шлях.
3: Президентские выборы 9 жніўня 2020 года стали переломным моментом у найноўшай истории Беларуси. После обвешения официальных выников голосования, поводу яких Лукашенко набрал каля 80% голосов, по всей краине почаліся массовые протесты, якія жорстко были подавлены уладами, а политический кризис у Беларуси протягивается до гэтуля. Я бачу, што большая колькасць беларусаў, якія прыязджаюць у выніку, працуюць рукамі і бяруць цяжкую працу. Кажа пра жыццё беларусаў у замежжы былы палітвязень Кірыл Казі. Ён быў дэпартаваны ў Літву сёлета 19 сакавіка пасля 5-гадовага знаходжання за кратамі ў магілёўскай калоніі. Паводле былога палітвязня Кірыла Казія, самая галоўная праблема гэта ўладкавацца ў замежжы і абжыцца там.
0: Мало мероприемства, которые проводят по некой там асоциализации, да, то есть как бы люди там ходили, там и интеграции, да, общение, это, скажем так, очень важная часть акклиматизации в высшей среде, поэтому вот из такого вот не хапает, потому что только когда ты общаешься с иншими людьми, ты можешь отримать некий досвид, что и они там робят, чем заниматься, там куда пойти, там куда не пойти.
3: Як кажа Кірыл Казей, ён па жыцці аптыміст і зазначае, што калі ён праз год скажа, што ў яго ўсё добра, то гэта будзе самы аптымістычны сцэнар яго жыцця. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня на нашем белорусско-польском помежже пануя в облачное с прояснениями надворье. Зараз температура поветра от плюс 27 до плюс 30 градусов без опадков. Ветер паўднёвы умеренный от 3 до 8 метров за секунду. Тягом дня чакается так само спякотное надворье. Температура поветра от 32 до 34 градусов со знаком плюс. На берастейшине теплей до 37 градусов. Синоптики істотных опадков покуль не прогнозуют. Атмосферный тиск будет у межах нормы.
5: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановныя, вы слухаеце «Дзень з рацыі». Сёння 5 жніўня серада, выдатнага настрою всім жадаю беларуская радыё рацыя. Я Кірыл Малаховскі сёння з вамі ў студыі. Жадаю плённага дня, нягледзячы на спякотнае надвор'е. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз у такіх умовах надвор'я за стырном працуе альбо проста знаходзіцца і дабіраецца да пункту прызначэння. Будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Усіх заклікаем далучыцца да нас, заставацца з намі, бо бліжэйшую гадзіну будзем бавіць час дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Спадар Олег Скрыпка з гурта «Воплі від аплясова» ўжо спявае для нас, далей нас чакаюць Род Стюарт, Колдплей, Мартін С, Хурма, Элтон Джон ды іншыя зорныя выканаўцы. Ну а я уже литерально праз 10 хвилинок расскажу вам, дороженьки, про незауважные штодённые звычки, якія крадуць гады нашага життя. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 5 жнівня. У такий ж день 1772-го была подписана Австро-Прусско-Российская конвенция об першем поделе Речи Посполитой, неколи могутной союзной державы, якая сформовалась шляхом объединения Польского королевства и Великого князства Литовского. Гэты документ подтвердил погоднение России с Пруссией да Австрией об аннексии частки польско-литовских земель. По выниках гэтых погодненняў Речь Посполитая протягивала існаваць, але яе территория істотна поменьшилася. Пруссия атрымала земли у паўднёвай Прыбалтыцы, Паміранію і Заходнюю Прусію, Расія заняла тэрыторыю ўсходняй Беларусі па Заходняй Дзвіне і Дняпры, Аўстрыя анексавала значны ўчастак паўднёвай Польшчы. Па жаданні ўдзельнікаў канвенцыі яе павінен быў зацвердзіць польскі Сойм, але перамовы польскага караля Станіслава Аўгуста Панятоўскага з яго былой каханай імператрыцай Кацярынай II і іншымі зацікаўленымі еўрапейскімі манархамі не прынеслі вынікаў, і Сойму прыйшлося падпарадкавацца. У верасні войскі Австрии, Пруссии и России заняли аннексованные территории Речи Посполитой, не сустрэўшы ніякага войскового супротиву.
0: Нагодник.
1: 5 жнівня 1885 на выспе Бедлоу у Нью-Йорку был закладзены перший камень у подмурок статуи свободы. До 1956 года выспа называлася Бедлоу, хоть у народе ее звали выспой свободы уже с початку 20-го стагоддзя. Статуя свободы, полная назва «Свобода, что освячая свет», одна из самых знакомитых скульптур у США и у свете, часто званая символом Нью-Йорка и США, да и символом свободы да демократии. Это подарунок французских громадянов до стагоддя американской революции. Статуя трымая факел у правой руце и скрижаль у левой. На скрижале написанная римскими личбами дата 4 липеня 1776-го. Гэтая дата з'является днем принятия декларации незалежности США. Одной ногой свобода стоит на побитых кайданах. Наведвальники проходят 192 приступки до вершини постамента, альбо 356 до короны. У короны размещено 25 вокнов, якія символизуют земные каштовные камяни и небесные промяни, что осветляют свет. 7 промянев на короне статуи символизуют 7 моров и 7 континентов. Справа у тым, что заходняя географичная традиция налічвае менавіта 7 континентов. Урачыстае открытие статуи свободы, на яким выступил президент США Гровер Кливленд, отбылося 28 кастрычніка 1886 у прысутнасці тысяч гледачоў. Французскі падарунак да стагоддзя амерыканскай рэвалюцыі спазніўся на 10 гадоў. Цікавы факт. Статую свабоды першапачаткова планавалася паставіць у Порт-Саідзе на паўночным усходзе Егіпта пад назвай «Святло Азіі». Але тагачасны ўрад Егіпта вырашыў, што перавозка канструкцыі з Францыі і установка з'яўляюцца занадта дарагімі.
0: Нагоднік!

0: Радио Рація.
1: Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
4: Вітаю, господарство, усіх, хто на хвалі білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцькая, і гэта програма «Ми бачимо». Сьогодні розмовляємо про адаптацію білоруських екс-політзняволених, экс-доброахвотников, але тих людей, які зараз вельми активно заузята працюють у волонтерському і не тільки музичному фестивальному руху у білоруських імпрезах у еміграції. Розмовляти будемо з Денисом. Привітання.
5: Вітаю всіх.
4: Давай на початку кришечку про твой бекграунд. Ты был и у якости экс-политзняволенного, и у якости экс-доброахвотника. Ти что-нибудь з гэтага досвіду пройденного корыстным теперь для тебя стало?
5: В любом случае, любой опыт – это опыт, потому что отсидочки в тюрьме, отсидки в СИЗО, во-первых, это знакомство. Новое знакомство с людьми, которые очень хорошие и которые что-то из себя представляют, а не те, которые стоят по другую стенку от камер, в которых ты сидишь. Если говорить о военном деле, наши все ребятки, которые воевали и которые воюют с ротацией, приезжают с периодической регулярностью в Польшу. Они тоже очень хорошие, но у них есть определенный момент, что они не хотят об этом говорить, они приезжают сюда отдыхать. Но, опять же, все мы друг друга знаем, и, опять же, это очень хорошее знакомство. Пока я находился в тюрьме в СИЗО и был под следствием, я научился, наверное, научился рисовать, научился делать поделки из бумажек, птичек делал, оригами. После службы в ЗСУ я многому чему научился, благодаря украинской армии. После службы в ЗСУ у меня осталось очень много побратимов, которые в том числе в данный момент воюют, и в том числе, которые здесь либо на ротации, либо уже написали рапорт на увольнение. И это у нас очень сплоченная команда.
4: Ти, можем мы хотя бы минимально окреслить твой досвід, як экс-зневоленного, так и экс-доброхотника?
5: Задержали меня на следующий день после выборов. За мной была слежка, меня приняли, перевезли в советский РОВД. После этого меня доставили в Следственный комитет. После Следственного комитета привезли на Окрестино. На Окрестино я пробыл какое-то время и попал на Володарку. На Володарке я провел 7,5 месяцев. Шили мне организацию массовых беспорядков от 8 до 15. По итогу оказалось, что следствие было настолько тупым, что мне приписали народную 342-ю, вот, и дали 3 года химии с направлением. После этого я уехал в Украину. В Украине устроился на работу, на замечательную работу. Работал на этой работе до начала полномасштабки. После полномасштабки я выехал в Варшаву, в Польшу. И 10 марта я уже был, собственно, снова в Киеве, на базе «Азова». Там мы основали батальон Костуся Калиновского. Во время полномасштабки из батальона мы переросли в полк Костуся Калиновского. Я занимался дронами. Я много всего познал в дроностроительстве и продолжал свою деятельность после завершения контракта. И в данный момент я являюсь пилотом дрона в Польше, ну и по всей Европе, собственно.
4: Але я так разумею, что полеты теперь главным чином у тебя связаны именно не с военными объектами, а худшее с подиями, фестивалями и так далее.
5: Да, это действительно так, потому что меня приглашают как пилота дрона на различные импрезы. Я летаю, снимаю фестивали, концерты, какие-то выставки, клипы. Не так давно мы ездили с группой «Дымнолотва» в горы снимать клип, который уже вышел. Можно его посмотреть на официальном YouTube-канале группы. Мы отлично отлетали, отлично все отсняли. И для меня это уже стало как творчество.
4: Алеш, я так разумею, что только с дымками на дроне у тебя твоя допомога фестивалям белорусским эміграцыі, она не завершается, потому что часто-часто тебе так само можно убачить и у якости волонтера на таких подеях.
5: Да, конечно, я всегда готов помогать и помогаю на различных белорусских импрезах в Варшаве, по всей Польше, куда могу только добраться. Я всегда готов делать какую-то работу, чтобы белорусский фестиваль для белорусов был более качественный, был более красивый, и чтобы разгрузить всех остальных организаторов от каких-то ненужных работ. За моими плечами такие фестивали, как «Летутень», «Тутака», «Грай», множество концертов, в том числе «Ердорад», «Готставар», «Дай дорогу» и более мелкие мероприятия, которые там с большего локально проходят. У «Ботаников» я тоже подзвучивал. И занимаюсь не только построением сцен, я занимаюсь еще осветлением этих сцен, работаю с некоторыми театрами, тоже по свету, по звуку. И в этом я раскрываю свою творческую натуру.
4: Не так давно у одной из активисток у социальной сети Facebook можно было прочитать думку про то, что чему на одном из таких ранее названных тобой фестивалях не прогучала некая альбо панель, альбо сустреча, присвеченная доброохотникам. Какое у тебя именно это ставление да магчымай вось такой сустрэчы? Наколькі яна патрэбная, на твой погляд, альбо не патрэбная?
5: Ну, я считаю, что по поводу наших ВРО, которые в данный момент сражаются на территории Украины за независимость Украины, за целостность Украины, нужно говорить, и об этом говорят. На любом мероприятии с белорусской командой, с какой-нибудь, кто-то говорит про то, что наши ребята воюют. Наши ребята воюют за Украину для того, чтобы была независимость Беларуси, правозволение Украины. И наши бойцы, которые уже написали рапорт на увольнение, они также работают на этих фестивалях, они также волонтерят, они также помогают, продвигают культуру и помогают организаторам вот во всем вот в этом. Этих ребят все понимают, все знают, что это бывшие бойцы, и все их уважают, все подходят, жмут руки. С периодической регулярностью бойцы, бывшие бойцы на работе появляются с шевронами полка Калиновского, батальона Калиновского, кто в какой период служил. Все их знают и все их чтят. Поэтому никто не забывает про то, что мы сделали и какой вклад в этой войне на стороне Украины мы сделали, как белорусы.
4: Але ці патрэбная нейкая спецыяльная дыскусія, сустрэча па гэтай тэме?
5: Ну, я думаю, что было бы неплохо, конечно, пообщаться, пригласить бойцов, поговорить с ними, что они думают, как они себя чувствуют, как они проходят адаптацию. Потому что у нас с бывшими бойцами разговор такой на работе, на волонтерстве происходит достаточно короткий, потому что все заняты своими делами. Ну, как я вижу, ребятам вот такая вот работа волонтерская очень сильно помогает, она их социализирует, и они себя не чувствуют как бы забытыми.
4: Окей, мы, коли казали про то, что эти люди працуют, час от часу для их это так само своего рода переключка. Так может быть, у сувязи с тем, что для них это как способ оттягнуть увагу от войны и так далее, наоборот, не варто на культурнических подеях засяродживать увагу на этом досвиде. Потому что для самих бойцов это может быть складано размовлять про это.
5: Да, согласен, но просто если это прям совсем культурное мероприятие какое-то, не приуроченное, скажем, к военным действиям, тогда не стоит. Но бойцы, бывшие, всегда готовы помочь на любой импрезе. Неважно, это культурное там будет, либо там историческая подея. Но если говорить о том, чтобы вспоминать про бойцов, давайте просто на каком-то конкретном политическом форуме, там, слете будем поднимать эту тему. На культурных мероприятиях я не думаю, что это нужно делать, потому что ребята выдыхают, и когда ребята выдыхают и отвлекаются на другую работу, я вижу их совершенно другими. То есть они абстрагировались от войны, они занимаются какой-то гражданской нужной деятельностью, которая необходима для других людей, для детей, для тех же самых, мам, пап этих детей, для молодежи. И мы просто это можем делать, и мы это делаем. А именно заострять, конкретно заострять внимание, то, что вот бывший боец, там, вот он молодец, я считаю, что это не стоит делать на культурных мероприятиях, потому что человек только влился в гражданскую какую-то жизнь, бегает там с детьми, там развлекает, как волонтер там, на детской площадке, к примеру. А здесь ему начинают задавать вопросы про войну, и у него сразу ломается мозг, и он становится снова военным, а не гражданским.
4: У тебе ёсць розніца ў адчуваннях тады, калі ты дапамагаў падчас вайны украінскім ваярам, і зараз, калі ты працуеш на больш лёгкіх падзеях, кшталту таго, што раней ты рабіў нешта такое грунтоўнае, што сапраўды вельмі-вельмі ўплывала там на свабоду, на жыццё людзей, а зараз быццам бы на больш лайтовы вайб ты пераключыўся.
5: Но я считаю, что даже сейчас, когда я работаю на таких мероприятиях культурных, массовых, я все равно как-то воздействую на людей и делаю очень большую работу, несмотря на то, что это гражданская зона ответственности, а не военная. Гражданская зона ответственности – это сделать классное мероприятие, чтобы люди, которые приходят на это мероприятие, гости этого мероприятия, они себя чувствовали очень комфортно, в безопасности. А то, что я делал, когда я был в Украине, это другая ситуация, это война. И с войной у нас чуть-чуть другие отношения у всех бойцов, потому что война, она не терпит ошибок. Если здесь на гражданском мероприятии ты можешь там что-то неправильно подключить, ты можешь переподключить в любой момент. А там, если ты что-то неправильно включил, это может стоить дорогого. То есть это может стоить жизни твоего подразделения, либо твоего коллеги. Поэтому я считаю, что и в одном случае, и в другом случае мы делаем, я делаю очень большую работу, и для меня это очень важно сделать все правильно, четко и качественно.
4: Что ты назираешь, когда ты коммуникуешь с экс-доброхотниками? Насколько они готовы вертаться на ту землю украинскую, там, где зараз ведутся боевые деяния? Альбо наоборот, им потребны отпочинок, и они кажут, что больше николи?
5: Ну, в зависимости от того, когда у человека была ротация. Если человек выехал по ротации там, на лечение и достаточное время провел за границей боевых действий, он может сам себе спокойно сказать, там, хочет он или не хочет. Некоторые, которые на ротации сразу приезжают, они такие, все, надо ехать обратно. После того, как они какое-то время проводят в мирном сообществе, в гражданском сообществе, и я в том числе их пытаюсь привлечь там к волонтерской деятельности, либо просто к работе гражданской, они такие, о, классно, ну и они начинают понимать, что такое гражданская жизнь. Но многие ребята, которые уже долгое время были на войне, они готовы вернуться, если надо. Но сейчас им необходим выдох, им сейчас необходим спокой, и им сейчас необходима социализация.
4: Ты вернулся с войны, умовно, у червня 22-го года. И из того момента, были у тебя думки, как вернуться снова? Можемо первый час, можемо позднее?
5: Да, у меня были мысли вернуться обратно. Я уже даже начинал собирать пакет документов для того, чтобы поехать. Но меня что-то останавливало, потому что я не скажу, что я трус. Я скажу, что война – это страшно. И разные причины были, почему я хотел вернуться, и разные причины были, почему я себя останавливал. Здесь все зависит от психологии человека, и как человек себя видит, так он, собственно, и поступит. Потому что на войне ты можешь потерять все. В мирной гражданской жизни, если ты даже потеряешь все, ты можешь это восстановить. Потому что война несет смерть. Гражданская жизнь... она несет тяжесть твоей жизни, с которой ты должен справиться.
4: У тебе думки про вертание были первый час после того, как ты приехал, або разные периоды?
5: Наплывами на самом деле было. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с личными отношениями со своей барышней. Но в первое время, когда я вернулся, я понял, что то, что меня... заставила поехать на войну после того, как я выехал из Киева в Польшу. Это какой-то долг Украине, потому что Украина меня приняла, и я должен был вернуть вот Украине этот долг. После я уже думал о том, что мне хотелось не мстить, а, скажем так, отвечать россиянам, которые бьют по мирным жителям, потому что я постоянно эту сводку читал. Я видел, как их ударные БПЛА попадают в дома просто обычных городских жителей, мирных жителей, как летят КАБы, как летят ракеты, причем они стреляют не по военным объектам, а по гражданской инфраструктуре. И меня вот это вот бесило, и за счет этого я хотел ехать и что-то делать.
4: У тебя есть чувство теперь, что ты отдал эту самую позыку Украине?
5: Я считаю, что я отдал то, что должен был, но в любом случае я всегда поддерживаю Украину, я всегда поддерживаю украинцев, и я не теряю контакты со своими побратимами, там, с людьми, с которыми служил. И когда мне задают какие-то вопросы касательно моей сферы деятельности военной именно, я всегда ребятам помогаю, подсказываю что-то, консультирую, и они очень благодарны за это.
4: Дякую велике. Спитарство, я нагадаю, что сьогодні ми розмовляли з екс-доброхвотником, екс-політзневоленим, з чоловіком, який тепер активно працює, волонтерить на білоруських фестивалях, імпрезах о еміграції Денісом. Мене звуть Марина Савіцька. Це була програма «Ми бачимо» на білоруському радіо «Рація».
3: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на радіо «Рація».

0: Белорусская радиорация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: Сбок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарением президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 годин в Беларуси, 15 у Польши. Спецслужбы выведывают информацию про конференцию «Новая Беларусь». Золотовалютные резервы Беларуси за липень повеличились амаль на 37 миллионов долларов. Вызначены долгий спис премии имя Михала Анимпадыстова.
3: У студии новинок Владимир Лапцевич.
2: Лукашенковские силовики активизовали спробы сбору звесток на передадні конференции «Новая Беларусь», якая пройдет с 7 по 9 жнивня у Варшаве. Про это поведомляет правооборонщий центр «Весна». Неведомые аккаунты пишут белорусам и распытывают, ти планует человек на ее поехать и як до ее рыхтуются. Один из таких аккаунтов представился Сергеем из Менска. У совязи с этим организаторы конференции рают корыстаться только их официальными каналами. Настороженными до сумневных журналистов и активистов. Любые приватные записи, запыты от незнакомых особ, которые представляются репортерами или громадскими деячами, варто разглядать, как спробу спецслужб отримать ваши особистые данные. Так само не сгаджаться на так званые простые доручения. Например, на час стать фотографом, сделать запись или передать материалы. Бо это спроба вербовки и утягивания у сотрудничества с силовиками. Коли же вам написали лукашенковские спецслужбы, то робите скриншоты поведомлений, блокуйте аккаунт того, кто написал, и надавайте оголоску, коли есть такая возможность, рают организаторы конференции. Координационная рада обнародовала черговый план своего кроку до поляпшения ситуации в Беларуси. На сегодня бачно только одно – проведение круглого стола с теперешней уладой у Менску. Але аналитик Варшавского центра политанализу и прогнозу Павел Усов лишит эту пропанову пустым гуком.
4: Ни за який стол улады ни с координационной радой, ни с оппозицией садиться не собираются, бо по сутности цалком контролируют ситуацию в Беларуси, стабилизовали систему и узмоцнили режим, никаких внутренних погроз и погроз некой серьезной дестабилизации нема. Лукашенко, чувая себе абсолютно упевненным, провел в 2025 году выборы, переобрал себе на президента и не отчувая никаких погроз для своей властной влады и для існуючого режиму.
2: На думку Павла Усова, про какую перемогу над режимом можно думать, коли оппозиция 2020 года не показала жадання у боротьбе. До інших тем. По стані на 1 жнівня золотовалютної резерви Білорусі склали 14,19 мільярдів доларів. Гэта на 36,9 мільйона доларів больш, чим місяць тому, повідомляє прес-служба Нацбанка. Прирост відбувся дякуючи павелічэнню резервів у замежній валюті. Яны вирослі на 35,3 мільйона доларів до 5,8 мільярдів. На 3 мільйона доларів павелічувся кошт спеціальних правов запозичення – 1,4 мільярдаў. Затое кошт манетарнага золата паменшыўся на 1,4 мільёна долараў і цяпер складае амаль 7 мільярдаў. У параўнанні з пачаткам года золотавалютныя рэзервы Беларусі зменшыліся больш чым на 230 мільёнаў долараў. Навіны культуры. Журы прэміі імя Михала Анімпадыстава вызначыла 24 кніжныя вокладкі, што ўвайшлі ў доўгі спіс 2026 года. Пра гэта паведаміў сёння беларускі пэн. Яны былі адабраны з 59 прац, пададзеных на конкурс, і прадстаўляюць шырокі спектр сучаснага беларускага кніжнага дызайну, ад лаканічнага мінімалізму да складаных візуальных сістэм, ад вытанчанай працы з тыпаграфікай да смелых графічных эксперыментаў. Сярод аўтараў вядомыя дызайнеры і мастакі, а таксама творцы, якія працуюць пад псеўданімамі або пажадалі захаваць ананімнасць. Прэмія носіць імя выдатнага беларускага мастака, дызайнера, поэта и культуролога Михала Анимпадыстова, який значно поуплывал на визуальную культуру Беларуси. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
5: Ох, и горы жизнь у нашем помежном регионе. В Лазокутой Городне у другой половине дня легкая переменная в облачность, сонечно, да горыча на Берастейщине. Вось месяцами у вечера, с большего у ночи, сбираются навальницы. У нашем помежном регионе местами они могут быть. Температура по ветра зараз плюс 31 у Лиде, 32 у Городне, 33 у Белостоку, 34 у Волковыску, да Гайновце, 36 зараз у Берастюкобрине, 36 у Пинску. Ветер слабый, полдня паўднёвы ці паўднёва-заходні, каля 2-3 метраў за секунду. Ён зусім не прыносіць прахалоды, а адчуваецца як такі подых гарачага паветру, што яшчэ больш ускладняе сітуацыю. Атмасферны ціск каля нормы, ён далей нязначна будзе павышацца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. День з рацией.
5: Політичне рішення відносно закриття чи не закриття, що зараз відомо, що не закривається латвійська межа. Наперед така тема у нашому ефірі обов'язково прогучить. Коли п'ятий день шнюня середа, то це до Білоруська радіорація. З вами Олад Гринівський. Передаю вам привітання, де запрошую далі бути разом. 98.1 FM у Білосток, де Гарудня, 99.2 FM у Бересі, де Білоподляска, де так само у інтернеті рація.ком, тут у студії. Олад Гринівський.
0: Радіорація. 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: А так само зараз докладно. 10 годину после 16 в Беларуси, после 15 в Польше про межу будет размову нашим эфиры, покуль межу не закрываются, але больш пильности рагуть. Комментуем информации из Латвии. У вечера 4 жнюня обновили працу пункту пропуску по Терніяке, Григорушина с белорусского боку. Ранее Министерство внутренних справок этой краины пропоновало цалком закрыть один пункт пропуску, який застався на белорусско-латвийской меже. Усё праз миграционный кризис. Информация, какие меняются, комментуем с политическим аналитиком информационного агентства «Позерк» Александром Класковским.
2: Информация от офиса Светланы Тихановской. Франок Вечерка пишет, что латвийско-белорусская межа покуль не будет закрытая. Такое решение урад принял на закрытом посиджении у авторок 4 жнивня. Пункт пропуску повинен обновить працу, а лет подзначно больш жорстким контролем. Такая вот опошняя информация. Ну и, власно кажучи, давайте на вось гэту эпопею с белорусскими межами прыгадаем и прокомментуем. Вот зараз Латвия, бо усе стаміліся от кризису мигрантского.
3: Латвийские улады, видовочно, у них лопнуло просто терпение, потому что статистика показывает, после того, как с Польшей трошки относины у Минска наладились, основная плынь мигрантов, основные атаки переместились именно на латвийскую межу. Там под 90% вот теперешних этих спробов прорыва нелегальных мигрантов припадает именно на Латвию, коли брать три гэтые сумежные с Беларусью Украины. Видовочно, что гэтый процесс контролируется белорусскими уладами. Латвийские службовые особы заявляли, что у них есть сведчини, что навод специальные некие лагеры есть на белорусской территории, где этих нелегалов вучить, как переодолевать межу, и они опошним часом агрессивно себя поводят. Моя выснова, что у латвийских уладов лопнуло терпение. Тому вот это тлумачение, якое было пропоновано громадскости 31 липеня, когда зачинялась часовая межа, что там некий компьютерный сбой, оно от початку выглядало, скажем, широ, просто отговоркой. Видовочно, что тут политичные причины и меркование безпеки были на першым плане. Гэта стало бы более зразумела, калі Міністэрства ўнутраных справ Латвіі высунула прапанову перад сваім урадам увогуле зачыніць для аўтатранспарту і для пасажыраў гэты адзіны пераход, які яшчэ дзейнічаў, пераход па Терніякі паміж Літвой і Беларусію. Тут выглядала ўсё на тое, што меркаванні бяспекі пераважваюць. Але апошняя інфармацыя сведчыць пра тое, што ўсё ж такі ўрад Латвіі гэту прапанову своего Министерства внутренних справ не принял, отхилил, прогучали певные аргументы. Я думаю, что наиперш тут взяли под увагу негативный досвід Литвы. Летошний, коли увозят.
2: Вот, я хотел докладнить. Литва, Польша так само показала, что это, напомню, не вельми эффективный сродок, а тут вот снова Латвия долучается до этого карагоду закрытых межу с Беларусью.
3: Так, тут можно гадать про причины. Во всяком разе, белорусская пропаганда написала, что это министр внутренних справ ведет свою передвыборную гульню, потому что неузабаве у Латвии будут выборы у их парламент. И, ведаете, у вынику, с одного боку, Рига зробила разумных от тому, что, ну, обвострение, оно было небеспечное тем, что Лукашенко бы знову, как и в выпадку с Литвой, зробил то же самое, то бок заблоковал бы этим разом уже латвийские фуры, тем разом так было с литовскими, многие сотни этих великих грузовиков, и они были поставлены примусово на прикол, и потом еще из них содрали великую плату. То же, на мой погляд, погрожало и латвийским перевозчикам у этой ситуации. Яны уже, до речи, почали бунтовать, и это так само был один из шинников, який, напевно, схилил латвийский урад восьминовито до такого лагодного, скажем так, решения. Але у пиаровском плане, на мой погляд, Латвия проиграла. Потому что есть такое пацанское правило «замахнулся, би». А тут отрымалось, что они замахнулись и не ударили. И теперь белорусская пропаганда с новой силой будет свержать, что это все были передвыборные гульни, что министр внутренних справ хотел просто просунуть позицию своей партии консервативной и так далее. Так что вот это такая двоистая ситуация. С одного боку, дякую и Богу, что не парализованный рух про сгатый переход по Терніякі, а с іншого боку, рэжым Лукашэнкі атрымаў дадатковыя козыры. І гэта вось уся гісторыя, на мой погляд, мараль з яе такая, што нельга жартаваць з дыктатурай, таму што гэта толькі надае ёй большай эмоцыі, большай нахабнасці.
2: Ну так, больш таго, там яшчэ Літва паведамляла пра то, што ў іх ёсць звесткі, што нібыта памежнікі ледзьве там не дапамагаюць падкопы капаць пад мяжой. Гэтыя ўсе інфармацыі нельга разглядаць, умоўна кажучы, у рамках супрацоўніцтва Беларусі і Еўрапейскага звязу, паколькі ўжо даўно некага такога супрацоўніцтва няма, а толькі вось абмен, ну, скажам, такімі нотамі атрымліваецца. Гэта сітуацыя чарговы раз паказвае Александру Лукашэнку, што мігранты гэта дзейсны козыр у яго руках. Лукашэнку, напэўна, Пуціну, асабліва на фоне навінаў з Гішпаніі, бо ўся Еўропа таксама абмяркоўвае вось гэты гішпанскі крызіс, калі там таксама праз плот лезлі.
3: Сапраўды, гэтыя гібрыдныя атакі, яны маюць пэўны эфект, і ў прынцыпе у выпадку з Польшчай гэта такое было з боку Мінска падвышэнне ставак. У выніку потым пайшлі на кампраміс, адбыўся гэты так званы шпіёнскі абмен, хоць насамрэч ён не шпіёнскі. Палякам аддалі нарэшце Анджэя Пачобута, гэта такі знакавы для іх палітвязень. Але я думаю, вось такія кейсы, яны сцвярджаюць Мінску ў перакананні, што трэба падвышаць стаўкі, каб потым ісці на пэўныя кампрамісы. Я думаю, што так яны дзейнічаюць і на латвійскім кірунку, і ўвогуле ў дачыненнях з Еўропай. У беларускіх уладаў быў спадзеў, што вось гэты трэк амерыканскі дапаможа ім прагнуць, так бы мовіць, Еўропу. І амерыканцы спрабавалі падгуляць, быў зварот ва ўсякім разе ад дзярждэпа Злучаных Штатаў да Кіева, Вільні і Варшавы, каб дазволілі транзіт беларускага калію, але гэта не праканала, кажучы сленгавым выразам. То бок тут не атрымалася. Але у прынцыпе Лукашэнка па-ранейшаму прытрымліваецца той тэзы, што на нейкія прынцыповыя саступкі перад Еўропай нельга ісці, што гэта можа пахіснуць ягоны рэжым, калі там спыніць рэпрэсіі і гэтак далей, а трэба неяк праціскаць, біць на прагматычныя інтарэсы. І вось у гэтым латвійскім кейсі, зноў жа я хачу падкрэсліць, я думаю, што не зусім прадумалі, калі анансавалі такое рашэнне, што латвійскія перавозчыкі ў вельмі такой уразлівай сітуацыі апынаюцца. А гэта хай сабе не столькі, як у літоўскім выпадку, але ўсё адно гэта пра сотні грузавікоў ідзе гаворка і пра вялікія страты для бізнесу. Так што яшчэ раз падкрэслю сваю думку, што з дыктатурамі трэба гуляць прадумана і дзейнічаць, узважыўшы ўсе крокі. Я думаю, што, на жаль, вось у гэтай гісторыі на сённяшні дзень выглядае на тое, што Рыга ўсё ж такі прайграла, не прадумала ўсе наступствы свайго кроку. Замахнуліся, але не ўдарылі.
1: І толькі я тут нагадаю, што пераход па траніяке Грыга Роўшына застаецца адзіным аўтамабільным пунктам пропуску на латвійска-беларускай мяжы. Латвія тлумачыць узмацнення захаду рэзкім ростам патоку мігрантаў з боку Беларусі.
0: День з рацыяй.

0: Здесь мне что аккуратно, когда ветру с мазур сегодня поён, не перешкодил нашим помежным регионе, трошечки напевно такой свежести принес. Белорусская радиорация, я передаю вам приветствие, желаю доброго дня. Литерально напереди прогучат так само новину в нашем эфире. Белорусский ПН выпустил мониторинг порушения культурных правов да и правов человека в дочинении до деячов культуры. Программа подробязней. Почуем у новинах, да так само доведаемся, чему Зелена Тихоровская не смогла открыть рахунок у польським банку.
1: Радио Рація. Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.

0: Працюємо наш ефір, коли Білоруська радіо «Раса» чергові теми закранаємо. Карець логістичні склади, а передпромальникам ніхто нічого обіцяти не може. Так можна характеризувати ситуацію вокруг українських атак на російських «Валбіріс» складу у буйної інтернет-крами. Білоруський бізнес просить улади у Мінську, каб ті допомогли потерпілим продавцам. По оцінках потерпілі відкрили ситуації коли 22 тисяч білоруських компаній і предпримальників. Вони мають велізарні страти. Чому ніхто тут не допоможе? Тлумачить блогер і предпримальник Олександр Книрович.
1: Ми відаємо, що по статистиці, яку дає сама компанія Wildberries, 22 тисячі білоруських сейлерів працюють на цій пляцовці. Більшість з їх нешто продає у Росію, тому для білорусів це буйна проблема у кількості менавіта самих продавців.
2: Як ця проблема виглядає? Тобто, отримлюється, вони так само купляють свої товари, ну, відавочно, що ці товари там...
1: Немає нікого іншого шляха, немає нікого особливого законодавства для білорусів, які нешто продають в Росії. Все те ж саме, що відбувається з тими людьми, яких ви згадали, які так голосно нешто кажуть у інтернеті, об тим, як вони стратили все в виніку атак українських безпілотників, те ж саме відбувається з білорусами, нічого іншого.
2: Що таке Валбіріс, так? Які там речі продають? Тобто, некоторі роблять самі, продукують ці речі і їх продають, але є так само шмат, які там не віду, купляють нешто у Китаї, і перепродають. Недарм же жартують, що чому такий ось дим іде від гэтага Валбіріса, що нібито там гарить усе гэта китайське. Розтлумачте, калі ласка, гэту систему, як гэта працює, ось уся гэта ниточка праз Валбіріс.
1: Розуміємо, що Валбіріс – гэта онлайн-пляцовка, менавіта гандлёвая онлайн-пляцовка. Їй все рівно, той чалавек, який прийшов до яе у якості продавца, у якості селера так званага, і он сам продукує гэту продукцію, сам вытворца, ці ён недзе купіў. Вальбусу ўсё роўна, цалкам ўсё роўна, ён только пляцовка для продажи. Коли мы поглядим на лишбы, то в минулом годе, мне подается, что объем продажи у Wildberries был трохи меньше за 80 миллиардов долларов. И можно оценить, вельми-вельми умовно, можно оценить, что объем продажи белорусских товаров, белорусских продавцов у России был трохи менее за миллиард долларов. Чому я такую лишбу могу пригадать? Тому что есть статистика, что огульная колькость продажи именно белорусских продавцов у Wildberries была 3 миллиарда 800 мільйонів рублів. Ну і суадносини російського і білоруського ринка, вони такі, що можна повинно казати, що ось десь каля мільярда, може бути трохи мені доларів, це об'єм продажу менавіта білоруських сейлерів на пляцовках Валбріса. Що ж дотичся ось гэтай агульна лічби, там 80 мільярдів, ну, звісно, коли ми поглядимо на об'єм споживецького імпорту з Китаю до Росії, то ми можемо себе казати, що, звісно, там буде, ну, вельми умовно, але буде там полова неких товарів, які зроблені в Китаї, чи зроблені в інших такого кшталту країнах Азії, де вельми танна працівна сила, може бути, це буде Індія, може бути, будуть некі інші країни. Але зрозуміло, що, звісно, Валбіріс є таким не той, як сам великим імпортером, але він втягує працювати свою пляцовку шмат продавців, які є імпортером з Китаю. Тому, махчима, це жарт не вельми жарт, що такий дим, тому що це китайські товари, ну, махчима, на полу.
2: Пластмассовая, на полу. Так. Ситуация ж такая, что реально держава ж не виноватая, так, что это товары разбомбленные на складах Валбіріс. Как вы оцениваете, ну, и подходы керавництва Валбіріс российской державы, белорусской державы, коли они заявили, что, ну, не мают никаких махчимостей, ось, конкретно компенсовать страты?
1: Ну, мне цікаво, коли вы кажете, что держава не виновата. Конечно, у прямым сэнсе, таким новопростым сэнсе, и она, конечно, сама не накировала эти беспилотники ВСУ на склады Валбіріс. Але в агульном сэнсе предпринимальники, все, разом все люди, насельство краины платят податки именно для того, как держава обороняла их, а утымлюка обороняла в военном сэнсе. И мы бачим, что каждый день не горят склады Валбіріс, это означает, что держава не працуе. Не працуе поветренная оборона, якая зараз стягнута вся до нафтоперепрацовывающих заводов, и, конечно, до об'єктів Путіна, там, Кремля, ці, гэтага палацу в Геленджике, яна просто стягнута туди, де керавництво лічить, що більш істотне повинна бути безпека, а ось на Валбіріс не повинна бути ніякої оборони. Ввогулі ми бачимо, ну, ведаць, ми бачимо, як кожен день гэта відбувається вельми-вельми легко. Що невідомо аж, які склади, де знаходиться Валбіріс, відомо. Чому там нет повітряної оборони? Тому що гэта нема могутності такої у Росії. Так не треба було починати війну, коли ви не можете оборонити своє насельство. Так Вось у агульным сэнсе российская держава и разом есть белорусская держава, конечно, виновны у тем, что отбывается зараз в Валберс и цалком отбывается на территории этих краин. Другая справа, что никто так не ставит питание. Выглядает так, как быть сам проблемы, как бы проблемы индейцев не хвалюют мэра. Вогули. Проблемы продавцов, проблемы середних и дробных предпринимальников нияк не хвалюют ни Путина, ни Лукашенко. И то, конечно, как бы сама компания Валберс не мает такой магчимости выплатить страты, потому что ее нема таких грошей. Это только выглядит, что Татьяна Ким является владельницей 7 ранее, зараз 4 миллиардов долларов. Але это как бы это оценка бизнеса и не более за то, а вот так, с таких живых грошей нема столько, как компенсовать страшные продавцам Валберс. И заразумело, ведайте, у нормальных, конечно, краинах это все, ну, под страховку идет, это все застраховано, и это справа страховых компаний платить. Але якая страховая компания, на каких умовах будет страховать нечто Украине, якая воюет, и страховать супроть атаки миновито дрон. Но ведайте, коли бы такая страховка была, то, напевно, она каштовала бы 30-50% от цены самого товара Украине, якая воюет. То есть,
2: так, в сегодняшних реалиях. Ну, бог, это основное питание для них сегодня.
1: Прийде нормальный страховщик, он будет оценивать рызыку, он оценит эту рызыку как значно вышейшую за 3%, за 5%, за 10%, и он будет на подставе этих личбов различивать цену страховки, и это будет, ну, цалко немахчимо, немахчимо себе увеличить, чтобы некто страховал. Тому настремливается ситуация, коли Валберес не берет на себе, тому что он, ну, он не является владельником, он не брал на себе отказность за эти товары. Держава, и она отходит в бок и говорит, это ваши справы, белорусская держава, так само отыдет в бок. И она так само скажет, это ваши справы, это ваши соотношения помеж собой. И человек, предпринимальник, остается один на один с проблемой. Але у меня питание для этих самых белорусских предпринимальников. Вы не ведали, что Россия – это краина агрессор? Вы не ведали, с кем вы працуете, что вы робите? И у меня, ведайте, такое же больше широкое питание. Я бачу, коли-неколи рыхтую свои особистые выпуски на канале, те рыхтую нечто для буйных СМИ, я бачу, как еще зараз продаются туры у Крым. Вось на это даты белорусские турагентцы продают туры в Крым, а это означает, что нехто еще сегодня едет в той самый Крым, где выключают электричность, где нема воды, коли-неколи, где не працует, коли-неколи мобильная совесть, и люди везут своих детей в той регион, где отбывается вот такая, ну, энергетичная катастрофа, по-иншему не скажешь. Тому питание опошнее, оно миновит до самых белорусов, и питание такое, что вы робите, чему вы заплющили очи, чему вы залепили свои в уши и не включили розум.
2: Господар Александр, я, ведаете, не думаю за вами обмерковывать гэты аспект, покольки, ну, вось, калі появились вось гэты видосы, где предпринимальники плачутся, что яны ўсё згубили, и никто им гэтага не компенсуе. Ну, гэта такая больше эмоцыйная, напэўна, оценка, так, что вы плачетесь, бо вы повинны разуметь, что война идет в Украине, и аккурат там звернули увагу, что никто из них не говорит слово «война». Усе говорить мифически, нечто вось здарылася, и мы згубили увесь свой бизнес. А вы, как экономичный эксперт, аккурат вось пригадали, что да, кожны прадпрымальнік плаціць падаткі, і адпаведна гэтыя падаткі маюць ісці на абарону гэтых прадпрымальнікаў, і гэта абсалютна не працуе. І гэта іншы зусім, ну, скажам так, нават бізнес-падыход да гэтага пытання.
1: Ну так, але ж гэта зразумела. И в нормальной стране, ну, ты обираешь керавництво, которое распоряжается твоими грошима, добро и дренно, и коли бы оно так працевало, как оно працует в России и в Беларуси, то сегодня был бы импичмент и Путину, и Лукашенко, и были бы другие керавники, которые працевали бы лепей, потому что, ну, бюджет Беларуси – это 30 миллиардов долларов, ну, разом с пенсийным фондом. Бюджет России – это 600 миллиардов долларов. Это великие сродки, питание, на что они выдатковываются, те выдатковываются, и они на те меты, в том лику оборону, этих предпринимальников, у тем лику и войсковую такую, видать, оборону.
2: Ну и так само людей, которые чекают свои посылки, которые нечто хочут купить на этом Валберес, то есть там так само поведомление про то, что и спожиуцы, которые, умовно кажучи, замовляли эти товары до их попросту не доедут, а грошей никто не собирается вертать, бо это отрабатывается форс-мажорная ситуация.
1: Так. И вот питание, что той, кто керует этими сотнями миллиардов долларов, вельми дренно робить свою працу. В звичайной краине ем бы пошел на наступный день был бы импичмент. А у Беларуси и в России это диктаторы, которые никуда не собираются сходить, и нема махчимости, никакой махчимости людей поуплывать на керовництво краины. Ну, вот У гэтым галоўная праблема не ў тым, што ёсць дроны, форс-мажорныя абставіны ці нешта іншае, ці неяк сябе не так паводзіць Валберс.
0: Ну, сёння ў нас таксама былі чарговыя атакі па сані на 5 жніўня. Пад атакі патрапілі каля 20 лагістычных цэнтраў ды складоў кампаніі Валберс, і не менш за 13-14 гэтых аб'ектаў цалкам згарэлі альбо атрымалі крытычнае пашкоджанне.

0: дискриминации. Яна представить на грі-конференции.
1: Это было мое, собственно, предложение. Я сама предложила себя, когда мы обсуждали в оргкомитете, какие могут быть темы подняты, и какие презентации, каких концепций, реформ могут быть в этом блоке. Я сказала, что поскольку у нас есть два очень важных документа, разработанных ранее, концепция гендерной реформы и антидискриминационного законодательства, будет очень важно это представить и получить обратную связь, но в первую очередь показать нашу работу, как мы это видим и почему это необходимо делать уже сейчас.
2: Як мы их бачим, вот эти две концепции, вельми каратинечко характеризуй, покольки, ну, знову же, я казал про то, что белорусам и Беларуси так само треба показать некую перспективу, вот, например, будут они читать и будут поравновывать с тем, что зараз есть. Вот, какие такие принциповые ты бы вызначила для себя иншие подходы? Те, ну, в уголе иншие, может, не такие же самые, как у Беларуси? Ну, это я шартую, конечно.
1: Не такие же, как минимум потому, что в Беларуси нет абсолютно никакого антидискриминационного законодательства и гендерного законодательства. Мы вместе с Россией две страны на европейском континенте, у которых нету, например, закона противодействия профилактике домашнему насилию. И, в принципе, в Беларуси, как я уже сказала, нет никакого закона о гендерном равенстве или что-то в этом роде, так же, как и всех других. При этом мы видим, что уровень репрессий и дискриминации на сегодняшний день, он очень высокий, он вышел за пределы различных просто только лишь, например, там, активистских групп. И так всегда бывает в обществе, что если дискриминируется какая-то одна социальная группа, то, как правило, особенно в авторитарных там, диктаторских режимах, это выходит за пределы только лишь одной группы, и это распространяется на все общество. И если мы говорим, например, про гендерный компонент, нужно понимать, что больше половины населения — это женщины. И это женщины с разными уязвимостями, и это другие социально уязвимые группы. Это люди, например, там, пожилого возраста, это дети, это люди с инвалидностью, это то, что мы называем СОГИ, то есть это группы с разной гендерной идентичностью и сексуальной ориентацией, которые сегодня дискриминируются, особенно когда мы видим последние принятые законы, особенно сильно, и при этом нету никакой помощи, поддержки, и нету ни политик, ни законодательных актов, ни международных обязательств, вернее, они есть, но они часто не выполняются и так далее. О чем я буду говорить? Это о том, как предложенные концепции реформ будут выстраивать систему равенства, равных прав, возможностей, равных свобод, равного доступа для разных социальных групп, что очень важно показать людям эту перспективу, что она действительно существует и что мы действительно можем над этим работать вместе. Это очень большая работа, потому что концепция, она как бы это такая только рамка, да, для того, что должно быть сделано. Но это все то, что будет помогать вовлекать людей, например, в принятие решений, за тем, чтобы гражданское общество следило, как эти решения выполняются. То есть, чтобы люди вовлекались, в принципе, в систему принятия решений и понимали и чувствовали, что они реальные граждане и гражданки своей страны и имеют право решать. Это важно.
2: Чому мы у вас в первом стагодзе надалей пераконываем, что вот такие законы, например, законы у сферы гендерной политики, и с тем больше сопродеяния дискриминации, яны потребны? Бо мы уже казали, починали с того, что у Беларусі увогуле такого законодавства нема. Я веду, што часамі і ў дэмакратычнай супольнасці кажуць, што ай, ну там трошечки пазней. Вось як так атрымалася, што ў 21-м стагоддзі ў Еўропе, вось такая ж пра тое, што Беларусь і Расія гэта две краіны на кантыненце, якія не маюць гэтых законаў, і мы нібыта маем пераконваць, што гэтыя законы патрэбныя, хаця здавалася, гэта відавочная справа, што яны патрэбныя.
1: Так случилось в первую очередь потому, что мы имеем тот политический режим, который имеем, к сожалению. Он как часть такая патриархальной системы, где, например, если мы говорим про женщин, воспринимается, имеет такой подход патерналистский или протекционный, или часто формальный, когда там женщины и мужчины определяются через одинаковость, не учитывая разный контекст, разный социальный опыт, а он у нас у женщин и мужчин, например, разный, разные потребности и так далее. Протекционный, он как бы показывает и говорит нам о том, что женщина воспринимается государством как такой клиент, да, в кого и право воспринимается как дар. И вот государство как даритель и как такой защитник типа а-ля, но при этом

0: Конечно же, поражаются женщины в правах в плане того, что они не обретают экономическую независимость или политическую независимость. И часто, особенно на этом фоне пропагандистском, дезинформации, традиционных ценностей снова, да, в 21 веке, как это ни странно, снова засовываются в приватную частную сферу. Поэтому то, что как бы позволено женщинам иметь, то есть мы вас будем защищать, но при этом возникает прямая дискриминация. Например, нарушение репродуктивных прав, там запрет абортов в частных клиниках, в данном случае, как в Беларуси, в России это гораздо больше. Или, например, когда государство решает, сколько женщина должна быть там, в декретном отпуске. Да, мы вам будем его оплачивать, но мы не будем думать о том, насколько вы конкурентоспособны потом, когда вы ходите на рынок труда, и что нарушает экономическую независимость женщин. И вот эти вот традиционные ценности, которые можно, ну, примерно сказать, как а-ля забота государства о семье равно забота о женщине. И вот эта вот псевдозабота, когда женщина как бы не наделяется субъектностью, она объект, и поэтому возникает вот из этого якобы заботы вот эта вот дискриминация по отношению и в поражении разных прав и возможностей для женщины, и особенно, например, там, включение их в политическую сферу для того, чтобы они больше в ней участвовали и в целом могли бы сами решать, что и как важно и нужно для них, и отстаивать это, и иметь возможность быть включенными на разных уровнях принятия решений, чего, конечно же, нет. Мы же видим, что это очень мужское государство с мужскими стандартами, которые решают за женщин, и вот так оно и происходит. Это естественное явление. Любая диктатура, не только Россия, Беларусь или там какая-то еще другая в Европе, но в любой стране или там точке мира, это всегда крайняя форма проявления патриархата.
1: Дискримінація, нерівність та соціальна несправедливість – системна проблема Білорусі, додає Юлія Міцкевич. А на конференції у Варшаві про це можна буде подискутувати і долучитися до дискусії, виказати своє міркування.
2: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

а мертвой вендетта. Не, только не гэта, ці не только гэта. Теперь зразуметь уже тяжко конкретно. И восьма між кігами, ці рыбки гурами. Плывем у акварыуме побач с вами. У гэтым імгненні, гары не гніенні, усмешка шакала.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 у Польши. Литовские помежники выявили уже третий подземный туннель с Беларуси. У Польши белоруса оштрафовали за то, что мало отпочивал. У автоперевозчика Угородни скрали пассажиров.
3: У студии на вину Владимир Лапцевич.
2: Еще один подземный туннель выявили на литовско-белорусской мяжи. Про это поведомила служба оховы державной мяжи Литвы. Туннель размещался каля вёски Латежерис, якая находится у 10 километрах от Друскеников. Лаз был прокладен под плотом на глубине каля 1,5 метров. Подземный переход был умацаван бервеннями и дошками. Он тягнулся прикладно на 4 метры от линии державной мяжи с территории Беларуси углубь территорию Литвы. После обследования туннелю высветлилось, что с белорусского боку уваход был закрытый маскировочной тканиной. Как и у попередних выпадках, будовництво туннелю еще не было завершено. Выходу за физичную помежную загороду не было. Тому праз гэты подземный туннель нелегальные мигранты або иншие особы не могли трапить на территорию Литвы. После проведения необходимых процессуальных деяний меркованный туннель был засыпанный землей, отзначено у поведомления литовских помежников. По факте незаконного пересечения державной мяжи распочатое досудовое расследование. На іншыя тэмы. Ніводзін грамадзянін Беларусі ў Грузіі пакуль не атрымаў міжнароднай абароны, хоць такія заявы падалі ўжо больш за 100 чалавек. Пры гэтым узнікаюць і даволі дзіўныя выпадкі разгляду справ, якія выклікаюць пытанні ў праваабаронцаў. Чаму беларусам адмаўляюць у міжнароднай абароне? Якія правы маюць суіскальнікі гэтага статусу? Распавядае сябра каарнацыйнай рады Марына Зялёная.
4: Я бачу падзяленне беларусаў на тых, хто достоен міжнароднай абароны, і тых, у каго, ну, напрыклад, не вельмі вялікі кейс, асабліва гэта датычыцца тых, хто прыїжджае, напрыклад, у Грузію, ну, і ў іншыя краіны без доказаў, бо калі людзі жывуць шмат гадоў у Беларусі, вы ўсе ведаеце, што спецслужбы не вельмі любяць заставляць свае следы пераследа, і ў іх няма магчымасці атрымліваць розныя паперкі, каб даказваць пыткі і пераследы.
2: Марына Зялёная больш за 3 гады жыве ў Грузіі. Яна сама звернулася по міжнародную оборону, однак до гэтага часу не отримала канчаткового рашэння по своей заяве. Беларускага дальнабойщика у Польши оштрафовали на буйную суму за невыканання режиму працы и отпочинку. Подрабязности инциденту распавялі у Мазавецкой инспекции автомобильного транспорту. Водитель вез груз с Польши у Данию на фуры, зарегистрованной у Литве. Инспекторы спынили его на трассе С-7 недалеко от города Гроец. Порушенні были выявлены у ходе анализу даденных тахографа и карты водителя. Як высветлилося, ён не выкарыстовываў абавязковы компенсационный отпочинок за периоды скороченного штотыднёвага отпочинку. Например, у один з тыдняў водитель отпочивал бесперапынно только 24 годины 35 хвилин. Тады як минимально потребованная протяглость отпочинку для даденного периоду складая 45 годин. По выниках проверки кировцу выписали 3 штрафы на агульную сумму 5950 злотых. Об курьезном выпадку у Городни. На Городенском вокзале у перевозчика скрали пассажиров. Коли яны подыходили до платформы, их подманом накировывали не у тую маршрутку. История отбылася с людьми, якія збираліся ехать с Городни у Менск праз сервис «Атлас Бас». У мяне было оповещение, что у 17.50 я поеду на синем бусе «Фольксваген». Я прийшла крыху раней, убачила на платформе маршрутку такого колеру. Але на подыходе меня перехопил мужчина. Спытал, на який час, и сказал, что поедем на іншой маршрутце. Узяв за проезд готовкой, распавяла одна з пасажырак. Другую так само перехопили подобным чином. У выніку до Менска довялося ехать на некомфортном микроавтобусе без кондиционера и с наглухо закрытыми фортками. Незадоволенные пассажиры поскардзіліся у сервис. Там со здивлением зразумели, что отбылося. Теперь рыхтуется заява у милицию. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Раксам зараз грошам по міжнім регіоні на термометрах плюс 32 у Лідзі, 33 у Гародні, Дебіластоку, 34 у Волковиську, у Гайновці, 30 зараз, 35 зараз у Бересті, у Кобрині, 35 у Пінську. Легка пермінна вибушність у вечері, сонячна, горача, по-ранішому на Берастіщині. Відома справа, що не у забаві, ніде праз 2-3 години сховається сонце. У ночі плюс 21-23, вітер паўднёвий, паўднёво-заходні, але слабий. Атмосферный тиск каля нормы, ён незначна далей будзе павышацца. Так вось выглядае надвор'ю ў нашым памежным рэгіёне. Горача будзе таксама заўтра плюс 30, але на Валініцы месцамі могуць быць у пятніцу 24, у суботу 20-24, у нядзелю.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
3: Сьогодні 5 жнівня, середа, у суду Білорського радіо «Рація». З вами по-ранішому Молод Гринівський. Ще раз запрошую вас у чергову годину. Конференція «Нова Білорусь» рухтується у Варшаві, а ми про її, між іншим, так само будемо наперед розмовляти.

Гравёрская радарация жадаем доброго настрою. Настроиваемся уже между иншим на вечер, а у нас напереди не в забаве. Новины у городском транспорте Варшавы. З'явится информация про белорусский день годности 9 жнюня. Польская МЗС попереживает про рызыки ехать у Беларусь. Подробности на этой да иншая тема на нашей хвале обовязково напереди на початку наступной годины.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Польша вяде дыпламатычныя адносіны з Беларусю і вызваленне Анджэя Пачобута гэта адзін з доказаў таго, што гэтыя перамовы варта весці, мяркуе былы польскі разведчык Радаслаў Куява.
2: Па яго словах, перамовы вядуцца на розных узроўнях, і Польша заўсёды жорстка праводзіць свой інтарэс.
1: Аднак чаму да Польшчы не прыслухоўваюцца яе саюзнікі па ЕС, які ніяк не хоча ісці на кантакт з Мінскам?
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі Зміцер Лукашук і экспертка ў міжнародных адносінах Роза Турарбекова.
3: Мы разважалі з вамі ў тым ліку на тэму, ці ёсць цікавасць у Мінска ўсё ж такі найці нейкую агульную мову з еўрапейскімі краінамі, з Еўрасаюзам. Але судзячы па тым, якія дзеянні прадпрымаюцца Мінскам у дачыненні да суседзяў, якія словы гучаць, якія там пагрозы выказваюцца, ці можна казаць, што ну вот это такі вот путь, вот такі вот падыход да у Лукашэнкі да таго, каб как бы найти агульную мову с Европой. Тине, ти вот как вы оцениваете?
4: Ну, я думаю, может быть, он думает, что это так вот от примушения до диалога. Мы бачим это с нашего пункта гледжання, как в звычайных людей, что это, ну, дрэнна. Это дрэнна, это не может быть позитивным и так далее. А он может меркует, что это такое примушение до диалога. Я таки моцный, и вот я могу с вами зробить, что мне, как бы, что я захочу, ну, вот, коли вы со мной будете размовлять, то вы повинны ведать, что, коли что, то я могу дослать вам, там, не веду, мигрантов, там, эти шары и так далее. А вот, тому я гляжу на это так. Для его, вот, это мова такая, моцы, да, мова так, вот буквально, да, это то, что язык силы, язык насилия, это основной язык в политике. Буквально. А насчет доверия нет. Доверия нет уже, это понятно. Второй момент, то, что я слышу. Они всерьез рассчитывают на приход правых к власти. Правых радикалов, я имею в виду, в Европе. Я имею в виду такие партии, как АДГ в Германии. А вот, ну, про Польшу я не знаю. Но тут тоже не очень позитивные тренды нам видны. А я знаю, что в Польше будут выборы, насколько я помню, через год, да, парламентские, осенью следующего года. И вы видите, какая сейчас ситуация в Польше, как хорошо работает российская пропаганда, как вбивается клин между поляками и украинцами. А вот, и это все может выстрелить через год непонятно куда и во что.
3: Але пакуль гэта будзе, вот судзячы па сітуацыі з Латвіяй, якая то закрывала, то вот ўсё-такі прыняла рашэнне не закрываць мяжу, праблемы з Польшчай. Павел Казанецкі ў нас в эфіры сказаў, што ні на якія кантакты з рэжымам Лукашэнкі Варшава не пойдзе, то бок можа дачакацца ўвогуле, што гэтыя пагрозы і дзеянні Мінска прывядуць да чарговага закрыцця межаў.
4: Ну, уже и отбыться и такое, потому что коли поляки, ну, они так само сочат за тем, как вот, развиваются белорусско-американские перемовы, и коли они бачат, что тут нема никаких выников, я думаю, так само они будут корректовать свой курс относно Беларуси. Открытие этих помежных пунктов, они, как бы подтримливались, ну, определенными кругами. Ну, и для нас, для белорусов, это так само было вельми важно, что это межа не зачиняется, что люди могут пересекать межу, батьки могут приехать до своих детей сюда, у Польшу, те дети могут приехать до своих батьков у Беларусь, потому что, ну, что там греха таить, сколько людей съехало, да, в Европу, вот, и закрытие границ, конечно, это не в наших интересах, я сразу хочу сказать, но а если дальше будет ситуация так развиваться, с моей точки зрения, она может просто-напросто ухудшиться. Мы снова с вами можем вернуться в ту точку, с которой мы уходили там, по-моему, год назад, да? Вот. Ну и ситуация с Литвой это тоже показывает, да? Что как бы очень неровные, нестабильные, да, буквально отношения. Даже вот в этом узком коридоре под названием там, ну, диалог не диалог, кризис не кризис, но все-таки не война, да. И вот эта вот нормальная работа границы, она продолжает оставаться, ну, более или менее в усеченном виде. Вот. Но она может снова вернуться к той точке, в которой мы были, там, я не знаю, год назад, два года назад. Ой, это такая ситуация, она как раз и называется, поэтому она и называется нестабильной. Да? Нестабильная ситуация в сфере безопасности, это очевидно. Вот, и

0: я надеюсь, тактическая пауза в переговорах, она тоже не может помочь в этой истории, не способствует стабилизации ситуации. Вот, поэтому, конечно, ну вот, да, нет качественного, фундаментального решения проблемы. А, и пока война не закончится, видимо, ее и не будет. Но только если вдруг Лукашенко не переметнется окончательно в сторону Европейского Союза, конечно, это, мы с вами знаем, что этого не произойдет. Он не сидит на двух стульях. Это очень примитивное представление. А выбор Лукашенко в пользу Москвы состоялся тогда, когда он выдвинул и был большим сторонником идеи союзного государства в конце 90-х годов.
1: Да, калі расійскі дэсант уратаваў яго ад імпічмента. Ён стаў канчатковым прыхільнікам расійскай сувязі.
0: Да, а ўсё астальное – это вопрос выживання его и его режима. И вот эти вот, как там люди говорят, что это поддержка баланса, там сидение на двух стульях, это не относится к Лукашенко, к его позиции. А к его позиции относятся совсем другие объяснения. Стратегический союзник Россия. А Европа всегда рассматривалась как рынок сбыта белорусских товаров, как экономический партнер. Все, все. Но история с экономическим партнерством фактически завершилась в 22-м году. Поэтому на сегодняшний день, конечно, история про то, что он опять сидит на двух стульях, это, знаете, это для ну, какого-нибудь комедийного шоу пойдет, но для аналитики, экспертов всерьез так говорить нельзя, ребят. Это существенная ошибка.
2: Гэта была Роза Турарбекова, экспертка ў міжнародных адносінах, якая пракаментавала Еўрарадыё дыялог альбо магчымы дыялог паміж Мінскам і Брусэлем. Еўразум. А цяпер пра тое, што будзе далей у праграме Еўразум.
3: Чаму вялікая спёка для Беларусі цяпер норма?
4: Характер яго большасць часу напамінае трапічны.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Як і прогнозавалі сіноптыкі, пасля засухі і заліва ў Беларусь прыйшла магутная спёка. Аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі. І ўсё праз высокія тэмпературы. У чацвер у некаторых раёнах слупок тэрмометра будзе падымацца да плюс 40.
2: 7 жніўня вялікая спёка пачне сыходзіць дзякуючы залевам і парывістаму ветру. Але, як кажуць спецыялісты, жнівень усё адно будзе гарачы.
1: На думку экспертаў, прама цяпер мы назіраем фундаментальныя змены ў кліматычнай сістэме рэгіёна.
2: А пра тое, чаму надвор'е ў нашай краіне становіцца ўсё больш непрадказальным, Еўрарадыё расказаў кліматолаг Альянсу «Зялёная Беларусь» Уладзіслаў Шумак.
3: Ну, как оценивают все климатологи, климат изменяется, и это видно прежде всего даже не по погоде, а по тому, что изменяется характер различных неблагоприятных погодных климатических ситуаций. Количество климатических негативных ситуаций, оно возрастает. Например, если дождь выпадает, то характер его больше сейчас напоминает тропический. В связи с тем, что идет очень мощное такое как бы взаимодействие циклонов и антициклонов, холодных и теплых воздушных масс, особенно по различающейся по вертикали, очень часто в этот год выпадало много града. То есть когда идет не просто дождь, а выпадает мощный град, который просто уничтожает посевы. Вот последняя ситуация на севере Гродненской области, если не ошибаюсь, это Вороновские и Поставские районы, показала, что многие, не только аграрии, но даже дачники и люди, владеющие своими персональными индивидуальными участками придомовыми, они очень сильно пострадали от этого града, и во многих случаях урожая они не дождутся. Это касается как обычного сельского хозяйства, конвективного, то есть в коллективных хозяйствах, так и на индивидуальных участках. Ну, а так, лето как лето. Лето, чередующееся, как и прогнозировали, разными термическими характеристиками было и жарко, и холодно. И вот эта вот такая как бы переменчивая погода, она и сохранит свой характер на протяжении всего того же августа месяца. И подтверждается долгосрочные данные метеорологов о том, что вот август месяц начнется с прихода на Восточную Европу очередного жаркого воздуха, который задержится почти на неделю, может быть, даже и на дольше. И это связано именно с изменением характера движения воздушных масс, с блокировкой, в том числе в нижних слоях стратосферы этого воздуха. И вот эта вот жара, которая в ближайшие дни придет в Польшу и в Беларусь, она себя еще проявит. Тем не менее, характер атмосферных явлений, он всегда проявляется не в статичности, а в развитии. И очень сильно влияет это как атлантические воздушные массы, так, как я уже говорил, так называемые вот эти вертикальные движения воздушных масс, которые блокируются в настоящее время. Поэтому по границам вот этого антициклона будут наблюдаться, это прежде всего Балтийский регион и регион уже к северу от Беларуси, они будут наблюдать, здесь будут наблюдаться уже такие вот эти граничные эффекты, когда после мощной дневной жары будет приходить воздушный фронт, насыщенный влагой, с массовым выпадением дождей, когда там за пару десятков минут будет выпадать, например, месячная норма осадков. Хотя вот статистика показывает, что вроде бы объем осадков за этот год, он не сильно изменился от нормы, но, как я уже ранее говорил, изменяется характер выпадения осадков, при этом это часто бывает негативное явление для хозяйства человека. Прогнозы на ближайшие там месяц-два говорят о том, что можно даже добыть ранняя осень, но это, скорее всего, ранняя осень, она будет проявляться в деревьях, что вот из-за этой засухи, из-за вот этого жаркой зоны деревья, конечно же, ослабеют и уже начнут желтеть достаточно быстро. И тем не менее, даже вот характер такой, что выпадение этих дождей, оно все равно в малой степени насытило почву, то есть оно и в регионах Восточной Европы все равно существует гидрологическая засуха, и это влияет как на дикую природу, так и на, например, на сельское хозяйство или на лесное хозяйство.
2: Вы слухали кліматолога Уладзіслава Шумака, які расказаў, чаму беларускае лето цяпер выглядае больш гарачым, чым гішпанскае.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

Я буду глядеть тебе вслед, покуль не загине свет, не помре светло, не загине свет.

0: Радио
1: Рация. Мельник.
2: Берестев.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.
3: Фельетон рации.
4: Добрые новины пришли оттуль, откуль их уже давно не чакали. У 21-м стагодзе у столицы европейской державы отбылся сапраўды технологичный цуд. Максимальный термин отключения горячей воды у Минску скоротили. Теперь жыхары столицы будут мыться у тазику не 2 тыдні, а усяго только 9,5 суток. Правда, там, где 9,5, там и усе 10. А потом еще несколько дней можно на несколько годин отключать. Але это уже дробязи. Головное – официйный рекорд поставленный. Дзесьці рыхтуются на Марс лететь, а дзесьці горячую воду не научились не отключать. Особливо у регионах. Там еще до такого технологичного прорыва, как у Минску, не дошли. Жыхарам регионов доведется даўжэй мыться у тазиках. 2 тыдні, а не 9,5 дзён. Улады тлумачаць гэта тэхнічнымі асаблівасцямі, бо ў Менску сетка больш сучасная, таму тэрміны ўдалося скараціць. А яшчэ ў сталіцы ўжо навучыліся адключаць не ўвесь раён, а толькі асобны квартал. Для 21-го стагоддзя, можна сказаць, прарыў інжынернай думкі. Цікава, чаму за ўсе гэтыя гады нельга было замяніць трубы па ўсёй краіне і адключаць не цэлы раён, а толькі квартал? Видать, тому, что добрые трубы не попиарыш, на дажинках не продемонструеш. А тому варто чакать, что в ближайший час кожное лето белорусам знов доведется проходить один и той же ритуал. Доставать тазики, рондали, чайники, учиться экономно переливать кипень и отчувать себе удельниками историчной реконструкции побыту минулого стагоддя.
3: Белорусская радиорация. Разом меж межами.

Радио Рация. Спецслужбы выведывают информацию про конференцию «Новая Беларусь». У Польщі беларуса оштрафовали за то, что мало отпочивал. Визначений довгий спіс премії ім'я Михайла Анімпадыстава. Про гэта і да іншы новини праз 4 хвилини розкаже Владимир Лапцевич. Дочекаемся разом.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Спецслужбы выведывают информацию про конференцию «Новая Беларусь». У Польши беларуса оштрафовали за то, что мало отпочивал. Вызначены долгие спис премии имя Михала Анимпадыстова.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Лукашенковские силовики активизовали спробы сбору звесток на передадне конференции «Новая Беларусь», якая пройдет с 7 по 9 жнюня у Варшаве. Про это поведомляет правооборонщий центр «Весна». Неведомые аккаунты пишут белорусам и распытывают, ти планует человек на ее поехать и як до ее рыхтуется. Один из таких аккаунтов представился Сергеем из Менска. У сувязи с этим организаторы конференции рают корыстаться только их официальными каналами. Быть настороженными до сумневных журналистов и активистов. Любые приватные запыты от незнакомых особ, которые представляются репортерами или громадскими деячами, варто разглядать как спробу спецслужб отримать ваши особистые данные. Так само не сгаджаться на так званые простые доручения, например, на час стать фотографом, сделать запись или передать материалы, бо это спроба вербовки и утягивания у сотрудничества с силовиками. Коли ж вам написали лукашенковские спецслужбы, то робите скриншоты поведомлений, блокуйте аккаунт того, кто написал, и надавайте оголоску, коли есть такая махчимость, рают организаторы конференции. Ни один громадянин Беларуси у Грузии покуль не отримал международной обороны, хоть такие заявы подали уже больше за 100 человек. При этом возникают и довольно дивные выпадки разгляду справ, которые выкликают питание у правооборонцев. Чому белорусам отмовляют у международной обороне, какие правы мают суискальники этого статусу, расповедая сябра координационной рады Марина Зеленая.
4: Я бачу поделение белорусов на тих, кто достоин международной обороны, и тих, у кого, ну, например, не вельми великий кейс, особливо это дотычится тих, кто приезжает, например, у Грузию, ну и у іншие краины без доказов, бо коли люди живут шмат годов в Беларуси, вы все ведаете, что спецслужбы не вельми любят оставлять свои следы переследа, и у их нема магчимости отрымливать разные паперки, каб доказывать пытки и переследы.
3: Марина Зеленая больше за 3 года живе у Грузии. И она сама звернулась по международную оборону, однако до этого часу не отримала кончаткового рашения по своей заяве. До інших тем. Белорусского дальнобойщика у Польши оштрафовали на буйную сумму за невыконание режиму працы и отпочинку. Подробязности инциденту расповяли у Мазовецкой инспекции автомобильного транспорта. Водитель вез груз с Польши у Данию на фуры, зарегистрованные у Литве. Инспекторы спынили его на трассе С7 недалеко от города Гроец. Порушения были выявлены в ходе анализа даденных тахографа и карты водителя. Как высветлилось, он не выкористовывал обовязковый компенсационный отпочинок за периоды скороченного штотыдневого отпочинку. Например, у 11 тыдняв водитель отпочивал бесперапынно только 24 годины 35 хвилин. Тады, как минимально потребованная протяглась отпочинку для даденного периоду, складая 45 годин. По вынику проверки водителю выписали 3 штрафы на агульную сумму 5950 злотых. Новины культуры. Журы премии имя Михала Анимпадыстова вызначила 24 книжные вокладки, что вошли у долгий спис 2026 года. Про это поведомил сегодня белорусский ПЕН. Яны были отобраны из 59 прац, подаденных на конкурс, и представляют широкий спектр сучасного белорусского книжного дизайну, от лаконичного минимализму до складанных визуальных систем, от вытонченной працы с типографикой до смелых графичных экспериментов. Сярод авторов ведомые дизайнеры и мастаки, а так само творцы, якія працуют под псевдонимами або пожадали заховать анонимность. Премия носит имя выдатного белорусского мастака, дизайнера, поэта и культуролога Михала Анимпадыстова, який значно поуплывал на визуальную культуру Беларуси. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня вечер на нашем белорусско-польском помежье панует переважно ясное надворье. Зараз температура поветра от плюс 26 до плюс 29 градусов, на берастейшине до 30 градусов без опадков. Ветер паўднёвы умеренный от 3 до 8 метров за секунду. Температура ночи чекается от 22 до 24 градусов тепла, будет облачно так само. Синоптики прогнозуют навальницы на Городинщине и Белосточине. Температура паветра завтра днем в складе от 32 до 35 градусов со знаком плюс. Чекается спекотное надворье, чекаются дожди и навальницы в регионе. Атмосферный тиск истотно не изменится.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 5 жнівня, середа, щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, неглядячи на спекотне надвор'я, видатного настрою, всім жадаю Білоруська радіорація, я Кирил Малаховський, у студії ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном ще знаходиться у гэты час, працює або добирається до пункту призначення легкого та приємного шляху положеного.
5: Невідомо, де йшов.
2: Юрий Нестеренко уже спевает для нас свой след. Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины будем бавить час с допомогой якостной, приемной да и цікавой музыки на вольных хвалях. Далее нас чекают Lost Lonely Boys, Relict, Хурма, Manic Street Preachers, Телепорт да и другие выбитные выконавцы. А уже литерально праз 20 хвилин прогушить передача «Мы бачим». Заставайтесь с нами, будет цікаво.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком. Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, господарство, усі, хто на хвалі білоруського Радіо Рація. Мене звуть Марина Савіцька, і гэта програма «Ми бачимо». Сьогодні розмовляємо про адаптацію білоруських екс-політзняволених, экс-доброахвотников, але тих людей, которые сейчас очень активно заузято работают у волонтерским и не только музычным фестивальному руху у белорусских импрезах о эмиграции. Размовлять будем с Денисом. Привитание.
2: Витаю всех.
1: Давай на початку крышечку про твой бэкграунд. Ты был и у якости экс-политзняволенного, и у якости экс-доброахвотника. Ти что-нибудь з гэтага досвіду пройденного корыстным теперь для тебя стало?
2: В любом случае, любой опыт – это опыт, потому что отсидочки в тюрьме, отсидки в СИЗО, во-первых, это знакомство, новое знакомство с людьми, которые очень хорошие и которые что-то из себя представляют, а не те, которые стоят по другую стенку от камер, в которых ты сидишь. Если говорить о военном деле, наши все ребятки, которые воевали и которые воюют с ротацией, приезжают с периодической регулярностью в Польшу, они тоже очень хорошие, но у них есть определенный момент, что они не хотят об этом говорить, они приезжают сюда отдыхать. Но опять же, все мы друг друга знаем, и опять же, это очень хорошее знакомство. Пока я находился в тюрьме в СИЗО и был под следствием, я научился, наверное, научился рисовать, научился делать поделки из бумажек, птичек делал, оригами. После службы в ЗСУ я многому чему научился, благодаря украинской армии. После службы в ЗСУ у меня осталось очень много побратимов, которые в том числе в данный момент воюют, и в том числе, которые здесь либо на ротации, либо уже написали рапорт на увольнение, и это у нас очень сплоченная команда.
1: Ти можем мы хотя бы минимально окреслить твой досвід, як экс-зневоленного, так и экс-доброхотника?
2: Задержали меня на следующий день после выборов. За мной была слежка, меня приняли, привезли в советский РОВД. После этого меня доставили в Следственный комитет. После Следственного комитета привезли на Окрестино. На Окрестино я пробыл какое-то время и попал на Володарку. На Володарке я провел 7,5 месяцев. Шили мне организацию массовых беспорядков от 8 до 15. По итогу оказалось, что следствие было настолько тупым, что мне приписали народную 342-ю, вот, и дали 3 года химии с направлением. После этого я уехал в Украину. В Украине устроился на работу, на замечательную работу. Работал на этой работе до начала полномасштабки. После полномасштабки я выехал в Варшаву, в Польшу. И 10 марта я уже был, собственно, снова в Киеве, на базе Азова. Там мы основали батальон Костуся Калиновского. Во время полномасштабки из батальона мы переросли в полк Костуся Калиновского. Я занимался дронами. Я много всего познал в дроностроительстве и продолжал свою деятельность после завершения контракта. И в данный момент я являюсь пилотом дрона в Польше, ну и по всей Европе, собственно.
1: Але я так разумею, что полеты теперь главным чином у тебя связаны именно не с военными объектами, а худшее с подиями, фестивалями и так далее.
2: Да, это действительно так, потому что меня приглашают как пилота дрона на различные импрезы. Я летаю, снимаю фестивали, концерты, какие-то выставки, клипы. Не так давно мы ездили с группой «Дымнолотва» в горы снимать клип, который уже вышел. Можно его посмотреть на официальном YouTube-канале группы. Мы отлично отлетали, отлично все отсняли. И для меня это уже стало как творчество.
1: Олеж, я так разумею, что толькі з дымкамі на дроне у цябе твая дапамога фестывалям беларускім эміграцыі яна не завяршаецца, таму што час ад часу цябе таксама можна ўбачыць і ў якасці валанцёра на такіх падзеях.
2: Да, конечно, я всегда готов помогать и помогаю на различных белорусских импрезах в Варшаве, по всей Польше, куда могу только добраться. Я всегда готов делать какую-то работу, чтобы белорусский фестиваль для белорусов был более качественный, был более красивый, и чтобы разгрузить всех остальных организаторов от каких-то ненужных работ. За моими плечами такие фестивали, как «Летутень», «Тутака», «Грай», множество концертов, в том числе «Ердорад», «Готставар», «Дай дорогу» и более мелкие мероприятия, которые там с большего локально проходят. У «Ботаников» я тоже подзвучивал. И занимаюсь не только построением сцен, я занимаюсь еще осветлением этих сцен, работаю с некоторыми театрами, тоже по свету, по звуку. И в этом я раскрываю свою творческую натуру.
1: Не так давно у одной из активисток у социальной сетки Facebook можно было прочитать думку про то, что чему на одном из таких ранее названных тобой фестивалях не прогучала некая альбо панель, альбо сустреча, присвеченная доброохотникам. Какое у тебя именно это ставление да магчымай вось такой сустрэчы? Наколькі яна патрэбная, на твой погляд, альбо не патрэбная?
2: Ну, я считаю, что по поводу наших ВРО, которые в данный момент сражаются на территории Украины за независимость Украины, за целостность Украины, нужно говорить, и об этом говорят. На любом мероприятии с белорусской командой, с какой-нибудь, кто-то говорит про то, что наши ребята воюют. Наши ребята воюют за Украину для того, чтобы была независимость Беларуси, прав вызволения Украины. И наши бойцы, которые уже написали рапорт на увольнение, они также работают на этих фестивалях, они также волонтерят, они также помогают, продвигают культуру и помогают организаторам вот во всем вот в этом. Этих ребят все понимают, все знают, что это бывшие бойцы, и все их уважают, все подходят, жмут руки. С периодической регулярностью бойцы, бывшие бойцы на работе появляются с шевронами полка Калиновского, батальона Калиновского, кто в какой период служил. Все их знают и все их чтят. Поэтому никто не забывает про то, что мы сделали и какой вклад в этой войне на стороне Украины мы сделали, как белорусы.
1: Але ці патрэбная нейкая спецыяльная дыскусія, сустрэча па гэтай тэме?
2: Ну, я думаю, что было бы неплохо, конечно, пообщаться, пригласить бойцов, поговорить с ними, что они думают, как они себя чувствуют, как они проходят адаптацию. Потому что у нас с бывшими бойцами разговор такой на работе, на волонтерстве происходит достаточно короткий, потому что все заняты своими делами. Ну, как я вижу, ребятам вот такая вот работа волонтерская очень сильно помогает, она их социализирует, и они себя не чувствуют как бы забытыми.
1: Окей, мы калі казалі про то, что гэты люди працуют, час от часу для их это так само своего роду пераключка. Так, может быть, у сувязі з тым, что для іх гэта як спосаб адцягнуць увагу ад вайны і гэтак далей, наадварот, не варта на культурніцкіх падзеях засяроджваць увагу на гэтым досведзе. Потому что для самих бойцов это может быть складано размовлять про это.
2: Да, согласен, но просто если это прям совсем культурное мероприятие какое-то, не приуроченное, скажем, к военным действиям, тогда не стоит. Но бойцы, бывшие, всегда готовы помочь на любой импрезе. Неважно, это культурное там будет, либо там историческая подея. Но если говорить о том, чтобы вспоминать про бойцов, давайте просто на каком-то конкретном политическом форуме, там, слете будем поднимать эту тему. На культурных мероприятиях я не думаю, что это нужно делать, потому что ребята выдыхают, и когда ребята выдыхают и отвлекаются на другую работу, я вижу их совершенно другими. То есть они

0: культурных мероприятиях, потому что человек только влился в гражданскую какую-то жизнь, бегает там с детьми, там развлекает, как волонтер там на детской площадке, к примеру. А здесь ему начинают задавать вопросы про войну, и у него сразу ломается мозг, и он становится снова военным, а не гражданским.
1: У тебя есть разница у отчуваннях тогда, когда ты допомагал под час войны украинским войрам, и зараз, когда ты працуешь на больш легких подеях? Кшталту того, что раней ты робил нечто такое грунтовное, что саправды вельми-вельми уплывало там на свободу, на жить людей. А зараз быцем бы на больш лайтовый вайб ты переключился.
0: Ну, я считаю, что даже сейчас, когда я работаю на таких мероприятиях культурных, массовых, я все равно как-то воздействую на людей и делаю очень большую работу, несмотря на то, что это гражданская зона ответственности, а не военная. Гражданская зона ответственности – это сделать классное мероприятие, чтобы люди, которые приходят на это мероприятие, гости этого мероприятия, они себя чувствовали очень комфортно, в безопасности. А то, что я делал, когда я был в Украине, это другая ситуация, это война. И с войной у нас чуть-чуть другие отношения у всех бойцов, потому что война, она не терпит ошибок. Если здесь на гражданском мероприятии ты можешь там что-то неправильно подключить, ты можешь переподключить в любой момент. А там, если ты что-то неправильно включил, это может стоить дорогого. То есть это может стоить жизни твоего подразделения, либо твоего коллеги. Поэтому я считаю, что и в одном случае, и в другом случае мы делаем, я делаю очень большую работу, и для меня это очень важно сделать все правильно, четко и качественно.
1: Что ты назираешь, когда ты коммуникуешь с экс-доброхотниками? Насколько они готовы вертаться на ту землю украинскую, там, где зараз ведутся боевые деяния? Альбо наоборот, им потребны отпочинок, и они кажут, что больше николи?
0: Ну, в зависимости от того, когда у человека была ротация. Если человек выехал по ротации там, на лечение и достаточное время провел за границей боевых действий, он может сам себе спокойно сказать, там, хочет он или не хочет. Некоторые, которые на ротации сразу приезжают, они такие, все, надо ехать обратно. После того, как они какое-то время проводят в мирном сообществе, в гражданском сообществе, и я в том числе их пытаюсь привлечь там к волонтерской деятельности, либо просто к работе гражданской, они такие, о, классно, ну и они начинают понимать, что такое гражданская жизнь. Но многие ребята, которые уже долгое время были на войне, они готовы вернуться, если надо. Но сейчас им необходим выдох, им сейчас необходим спокой, и им сейчас необходима социализация.
1: Ты вернулся с войны, умовно, у червня 22-го года. И с того момента, ці были у тебя думки, каб вернуться снова? Можливо, перший час, можливо, позднее?
0: Да, у меня были мысли вернуться обратно. Я уже даже начинал собирать пакет документов для того, чтобы поехать. Но меня что-то останавливало, потому что я не скажу, что я трус. Я скажу, что война – это страшно. И разные причины были, почему я хотел вернуться, и разные причины были, почему я себя останавливал. Здесь все зависит от психологии человека, и как человек себя видит, так он, собственно, и поступит. Потому что на войне ты можешь потерять все. В мирной гражданской жизни, если ты даже потеряешь все, ты можешь это восстановить. Потому что война несет смерть. Гражданская жизнь, она несет тяжесть твоей жизни, с которой ты должен справиться.
1: У тебя думки про вертание были первый час после того, как ты приехал, або разные периоды?
0: Наплывами на самом деле было. Не знаю, с чем это связано, возможно, с личными отношениями со своей барышней.

0: ней. Но в первое время, когда я вернулся, я понял, что то, что меня заставило поехать на войну после того, как я выехал из Киева в Польшу, это какой-то долг Украине, потому что Украина меня приняла, и я должен был вернуть вот Украине этот долг. После я уже думал о том, что мне хотелось не мстить, а, скажем так, отвечать россиянам, которые бьют по мирным жителям, потому что я постоянно эту сводку читал, я видел, как их ударные БПЛА попадают в дома просто обычных городских жителей, мирных жителей, как летят КАБы, как летят ракеты, причем они стреляют не по военным объектам, а по гражданской инфраструктуре. И меня вот это вот бесило, и за счет этого я хотел ехать и что-то делать.
1: У тебя есть ощущение теперь, что ты отдал эту самую позыку Украине?
0: Я считаю, что я отдал то, что должен был, но в любом случае я всегда поддерживаю Украину, я всегда поддерживаю украинцев, и я не теряю контакты со своими побратимами, там, с людьми, с которыми служил. И когда мне задают какие-то вопросы касательно моей сферы деятельности военной именно, я всегда ребятам помогаю, подсказываю что-то, консультирую, и они очень благодарны за это.
1: Дякую велике. Спитарство, я нагадаю, что сьогодні ми розмовляли з екс-доброхвотником, екс-політзневоленим, з чоловіком, який тепер активно працює, волонтерить на білоруських фестивалях, імпрезах о еміграції Денісом. Мене звуть Марина Савіцька. Це була програма «Ми бачимо» на білоруському радіо «Рація».
2: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на радіо «Рація».

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше. Опубликованы выники полугодового мониторингу порушению культурных прав у Беларуси. Светлана Тихановская не смогла открыть рахунок у польским банку. МЗС Польши попередил про рызыки наведывания Беларуси.
3: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
2: Белорусский ПЕН выпустил мониторинг порушению культурных прав и прав человека у дышинении до деятелей культуры за первое полугодие этого года. За 6 месяцев зафиксировано 738 таких порушений. Станом на 30 червня Украине налишивается 859 политичных зневоленных, сирот их не меньше, как 61 деятель культуры. За студень-червень бягучего года правооборонцы признали политзневоленными не меньше за 16 деятелей культуры. Самым частым видом репрессий у гэты перыяд стало признание материалов на культурную тематику и социальных сеток деятелей культуры экстремистскими материалами – 224 выпадки. На другом месте – цензура – 102 выпадки. Третье место займает обвешение деятелей культуры удельниками экстремистских формирований – 59 выпадков. 6 представников сферы культуры были примусово выдворены с краины. До інших тем. Светлане Тихановской не открыли рахунок у польским банку. Причина – протерминованный белорусский пашпорт. Про это она рассказала у сегодняшнем стриме на Еврорадио. Я ведаю про проблемы с терминами деяния документов. Мне самой не открыли банковский рахунок тут, у Польши, после переезду. Я такий ж человек, как и вы все, сказала она. Тихановская додала, что у Польши разумеют проблемы, связанные с легализацией и банковским обслуживанием белорусов. Яны вырашаются, але марудно, бо гэта не перший приоритет. Есть у Польши шмат и внутренних проблем. Есть и украинцы, и белорусы. У меня нема отказу на пытание, коли все отбудется, коли тут станет суперкомфортно белорусам жить. Але над гэтым пытанием працуют, и мы про его не забываемся, сказала белорусский политик. Польская МЗС подтримливает наивысший четвертый уровень попереджения для особ, которые едут в Беларусь. Про это поведомляет Генеральное консульство Польши у Гародни. Ведомство рашуче не рекомендує громадянам Польши здійснять поездки в Беларусь. Означается, что громадяне Польши, которые володуют так само белорусским громадянством, разглядаются у юрисдикции Менска выключно как громадяне Беларуси. Таким чином, у кризисной ситуации консул не сможет оказать консульскую допомогу громадянину Польши, который имеет так само белорусское громадянство. Першопочаткова рекомендация позбегать поездок у Беларусь выдадена МЗС Польши 26 лютого 2022 года. До подей музычного життя. Музычный проект «К6 Лив» продал на аукционе эксклюзивную кассету, выник своего первого сезона. Отриманные гроши артисты накировали удельнику гурта «Ковельские псы» Дянису, который теперь находится в шпитале. Расповедают основальники проекту Антон Шнип и Стас Мурашко.
4: Эта кассета была придумана как хранитель всего того, что мы успели записать за целый год, приуроченное к дню рождения шоу.
5: 90 минут это все звучит, там есть вкрапление каких-то интервью с юмором немножко, да. Ну и все коллективы, которые участвовали в К6, это Лёс Бэнд, Кмит Ансамбль, Ладбер Луи, Сербский Нож, Ковельские псы, Вишневый торт. Это такой сборничек К6 первого сезона.
4: Кассеты сейчас очень популярные, и это крафтовое издание, единственная копия в таком виде.
5: Это как бы свидетельство того, что комьюнити растет, и все друг дружку поддерживают.
2: Так само проект К6 Лив долучился до ивенту у подтримку Дяниса. Подея отбылася 3 жнивня у варшавском клубе Биостейшн Центрум. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 26 да плюс 29 градусаў, на берасцейшыні да 30 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 22 до 24 градусаў цяпла, будзе воблачна таксама, сіноптыкі прагназуюць навальніцы на Гарадзіншчыне, Беластоцчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 32 до 35 градусаў са знакам плюс, чакаецца спякотнае надвор'е, чакаюцца дажджы і навальніцы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация.
6: Перше. Трансграничное радио ФМ.
3: Вітаю, шановні. Сьогодні 5 жнівня, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції. Якраз таки вже на двор є більш такої, менш приємлімої, як кажуть, не така вже спекотна ночка буде напереді, але навальницю все одно ви чули, можуть нам погрожати. Але тим не менш, видатного настрою, як завжди, усім жадаю Білоруської радіо рації. Я Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. І особливе привітання усім тим, хто зараз ще за стерном знаходиться, може бути, працює або добирається до пункту призначення. У любым выпадку легкого да приемного вам шляху, поважанные, будьте, коли ласка, уважливыми да осторожными на дорогах. А лепше заставайтесь с нами у гэты летний вечер, бо тягом ближайшей годины будем бавить час с допомогой якостной, цікавой, да и корыстной музыки на вольных хвалях. Виа Харли уже спевает для нас своего мотылька. Далее нас чекают Андрей Пясечный, Иллюжин, Лепший Квас, Акута, да и иншие зорные выканавцы. Уже літерально праз 4 хвилини прогучить передача з архіва Ніви виконання Яна Мордані. Йон уже полістав тидньовік адмислова для нас, а кришечку пазній, а 22.30 поводле білоруського часу, почуємо передачу «Рацію подорожжих». Сьогодні протягнем розмову про Грузію. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: В Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Спецслужбы выведывают информацию про конференцию «Новая Беларусь». У Польши белоруса оштрафовали за то, что мало отпочивал. Вызначены долгие спис премии имя Михала Анимпадыстова.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Лукашенковские силовики активизовали спробы сбору звесток на передадне конференции «Новая Беларусь», якая пройдет с 7 по 9 жнюня у Варшаве. Про это поведомляет правооборонщий центр «Весна». Неведомые аккаунты пишут белорусам и распытывают, ти планует человек на ее поехать и як до ее рыхтуется. Один из таких аккаунтов представился Сергеем из Менска. У сувязи с этим организаторы конференции рают корыстаться только их официальными каналами. Быть настороженными до сумневных журналистов и активистов. Любые приватные запыты от незнакомых особ, которые представляются репортерами или громадскими деячами, варто разглядать как спробу спецслужб отримать ваши особистые данные. Так само не сгаджаться на так званые простые доручения, например, на час стать фотографом, сделать запись или передать материалы, бо это спроба вербовки и утягивания у сотрудничества с силовиками. Коли ж вам написали лукашенковские спецслужбы, то робите скриншоты поведомлений, блокуйте аккаунт того, кто написал, и надавайте оголоску, коли есть такая махчимость, рают организаторы конференции. Ни один громадянин Беларуси у Грузии покуль не отримал международной обороны, хоть такие заявы подали уже больше за 100 человек. При этом возникают и довольно дивные выпадки разгляду справ, которые выкликают питание у правооборонцев. Чому белорусам отмовляют у международной обороны, какие правы мают суискальники этого статусу, расповедая сябра координационной рады Марина Зеленая.
4: Я бачу поделение белорусов на тех, кто достоин международной обороны, и тех, у кого, ну, например, не вельми великий кейс, особливо это дотычется тех, кто приезжает, например, у Грузию, ну и у иншие краины без доказов, бо коли люди живут шмат годов в Беларуси, вы все ведаете, что спецслужбы не вельми любят оставлять свои следы переследа, и у их нема магчимости отымливать разные паперки, каб доказывать пытки и переследы.
3: Марина Зеленая больше за 3 года живет у Грузии, и она сама звернулась по международную оборону, однако до этого часу не отримала кончаткового рашения по своей заяве. До інших тем. Белорусского дальнобойщика у Польши оштрафовали на буйную сумму за невыконание режиму працы и отпочинку. Подробязности инциденту расповяли у Мазовецкой инспекции автомобильного транспорта. Водитель вез груз с Польши у Данию на фуры, зарегистрованные у Литве. Инспекторы спынили его на трассе С7 недалеко от города Гроец. Порушения были выявлены в ходе анализа даденных тахографа и карты водителя. Як высветлилось, он не выкористовывал обовязковый компенсационный отпочинок за периоды скороченного штотыднёвого отпочинку. Например, у 11 тыднёв водитель отпочивал бесперапынно только 24 годины 35 хвилин. Тады, як минимально потребованная протяглась отпочинку для даденного периоду, складая 45 годин. По вынику проверки водителю выписали 3 штрафы на агульную сумму 5950 злотых. Новины культуры. Журы премии имя Михала Анимпадыстова вызначила 24 книжные вокладки, что вошли у долгий спис 2026 года. Про это поведомил сегодня белорусский ПЕН. Яны были отобраны из 59 прац, подаденных на конкурс, и представляют широкий спектр сучасного белорусского книжного дизайну, от лаконичного минимализму до складанных визуальных систем, от вытонченной працы с типографикой до смелых графичных экспериментов. Сярод авторов ведомые дизайнеры и мастаки, а так само творцы, якія працуюць под псевдонимами або пожадали захавать анонимность. Премия носит имя выдатнага беларускага мастака, дизайнера, поэта и культуролога Михала Анимпадыстова, які значно паўплываў на визуальную культуру Беларуси. Больш навінаў на сайте и в социальных сетках беларускага радио Рация. Чарговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 26 да плюс 29 градусаў, на берасцейшыні да 30 градусаў без ападкаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 22 до 24 градусаў цяпла, будзе воблачна таксама, сіноптыкі прагназуюць навальніцы на Гарадзіншчыне, Беласточыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 32 до 35 градусаў са знакам плюс, чакаецца спякотнае надвор'е, чакаюцца дажджы і навальніцы ў рэгіёне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алесю Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер, 6 жніўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
5: Вітаю, шановныя, сёння 5 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром, тут сёння нас чакаюць Сэмі Сміт, Сандра Насіч з гуртом Апакаліптика, а таксама Exception, Twisted Sister, Dead or Alive, Foo Fighters, Beastie Boys, Bloodhound Gang ды Fear Factory. Далучайцеся. 5 жніўня 1943-го нарадзілася Сэмі Сміт, амерыканская кантры-спявачка і аўтар песень, адна з нямногіх жанчын у кантры 70-х гадоў. Бадай, самай вядомай песняй у выкананні Сэмі Сміт з'яўляецца «Help me make it through the night», напісаная знакамітым Крысам Крыстоферсанам. У 72-м годзе за гэтую песню Сміт атрымала Грэмі ў катэгорыі «Лепшае жаночае кантры-выкананне».

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берости Белая Подляска, так само рация Кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 5 жніўня 1959-го народился Питер Бернс, британский спевак и композитор, больш за все ведомый у якости солиста гурта Dead or Alive. Спочатку Пит Бернс притягнул до себе увагу публики только своим эпатажным внешним выглядом, але затым у 85-м годе вышел сингл You Spin Me Round Like a Record, який отримал статус золотого, был продаден у колькости больш за 500 тысяч особников и занял высокие позиции у чартах по всем свете. У Британии вышел на первое место. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой. 5 жнівня 1964-го народился Адам Натаніель Яук, американский рэпер, композитор и режиссер, наибольш вядомый як сузаснавальник хип-хоп-гурта Beastie Boys. Яук был буддистом, утягнутым у рух по предоставлению незалежности Тибету и ладил адмысловые концерты. Что тычется Beastie Boys, дык за годы своего існавання яны стали одними из самых вядомых и долгоживучих хип-хоп-команд у свете, выпустили 8 студийных альбомов, якія разышліся накладом свыше 40 миллионов особников по всем свете. Были узнагороджены 3 премиями Грэмми. Часопіс Rolling Stone сместил Beastie Boys на 77-е место у списе 100 наивеликших музыков усіх часов, а у красавіку 2012-го яны были включены у залу славы

waving your banner all over the place.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.